Первый микрофон, раз, раз, раз. Второй микрофон, раз. Третий микрофон, раз, раз. Четвертый микрофон, раз, раз. Пятый микрофон, раз, два.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан». Сегодня у микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Искусственный интеллект – это новый локомотив мировой истории. Евразийский экономический союз – динамично развивающаяся организация с огромным рынком, объединяющая миллионы людей. Кыргызстан последовательно внедряет цифровые решения и строит современную финансовую экосистему, основанную на технологиях прозрачности, инклюзивности и доверии. Но обо всем по порядку. Президент Садыр Жапаров в минувшую среду, 27 мая, принял заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики 14-го созыва, председателя комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэ-Юэ. В ходе встречи стороны обменялись мнениями двустороннего взаимодействия, а также сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, включая здравоохранение. Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан и Китай выстроили отношения крепкой дружбы, искреннего добрососедства и плодотворного сотрудничества. Говоря о значительных достижениях за последние годы, Садыр Жапаров отметил в том числе строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и открытие третьего КПП на кыргызско-китайской границе Бидель, а также другие крупные инфраструктурные проекты.
1: Мы всегда рады приветствовать наших друзей из Китая. Я знаю, что вы добрый друг Кыргызстана, всегда поддерживаете наши стремления к углублению всеобъемлющего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой. Выражаю благодарность за ваше личное участие в форуме глав регионов и встрече городов-побратимов, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Это является ярким свидетельством особого внимания, которые вы уделяете укреплению кыргызско-китайского сотрудничества, а также вашей поддержке председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества. Пользуясь случаем, прошу вас передать моему брату, председателю Китайской Народной Республики, уважаемому господину Си Цзиньпину, слова теплого приветствия и наилучшие пожелания. Кыргызстан и Китай – близкие соседи, надежные партнеры и хорошие друзья. Наши государства выстроили отношения крепкой дружбы, искреннего добрососедства и плодотворного сотрудничества. Не могу не озвучить позитивные факты нашей повестки. Китай является основным торговым и инвестиционным партнером Кыргызстана. Взаимный торговый оборот превысил 27 миллиардов долларов США. Полным ходом идет реализация исторического проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Открыт третий пункт КПП на кыргызско-китайской границе Бидель. Начато строительство автомобильной дороги Бидель-Барскон. Хочу отметить, что это не полный перечень наших значительных достижений за последние годы.
0: Президент также обратил внимание на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества. Он выразил признательность китайским врачам за успешную реализацию проекта «Экспресс здоровье», в рамках которого за последние 3 года китайские специалисты провели бесплатные операции по удалению катаракты и лечению глаукомы более чем тысячам пациентам из Кыргызстана. В свою очередь, зампредседателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва Шэнь Юэ-Юэ поблагодарила главу государства за теплый прием и возможность провести обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам взаимодействия, подтвердив обоюдную заинтересованность в углублении конструктивного диалога. Она также передала Садыру Жапарову слова приветствия и наилучшие пожелания от имени председателя КНР Си Цзиньпина. Шэнь Юэ-Юэ отметила, что в прошлом году лидеры трижды встречались и наметили

0: план развития сотрудничества, что придало мощный импульс всестороннему партнерству между двумя странами. Шэнь Юайюэ подчеркнула, что, будучи добрым соседом и стратегическим партнером, Китай искренне рад достижениям Кыргызстана. Была выражена твердая уверенность в том, что под руководством президента Садыра Джапарова и благодаря усилиям кыргызского народа страну ожидают новые успехи в деле государственного развития. Искусственный интеллект – это новый локомотив мировой истории. Президент Садыр Джапаров в минувший четверг, 28 мая, выступил на пленарной сессии Евразийского экономического форума в Астане. Глава государства в своей речи подчеркнул, что искусственный интеллект может стать инструментом не только технологического, но и институционального обновления, способствующего повышению качества государственного управления. Как отметил президент, тема форума ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Ставка на искусственный интеллект» сегодня определяет контуры завтрашнего дня для экономик и обществ государств-участников. Как отметил Садыр Джапаров, искусственный интеллект больше не является лишь узким инструментом для IT-сектора. Это новая реальность. Президент отметил, что за последние годы в Кыргызстане проведена масштабная работа по формированию современной цифровой экосистемы государства. Вступил в силу цифровой кодекс Кыргызской Республики, создавший единую правовую основу цифровой среды от регулирования данных и цифровой идентификации до внедрения инновационных технологий и искусственного интеллекта. Глава государства также сообщил о развитии государственной облачной инфраструктуры G-Cloud и продолжающейся модернизации системы межведомственного электронного взаимодействия Тюндук, которая стала ключевой платформой цифрового взаимодействия государства, бизнеса и граждан. Только за последний год количество операций в системе выросло кратно, что означает миллионы сэкономленных человека часов и значительное снижение издержек для граждан и предпринимателей. Садыр Джапаров подчеркнул, что в стране меняется сама философия государственного управления.
1: Как главы государств мы ежедневно несем ответственность за безопасность, стабильность и благополучие миллионов наших граждан. И сегодня, глядя на стремительное развитие технологий, каждый из нас неизбежно сталкивается с фундаментальным вопросом, и он же является стратегическим. Как нам, лидерам государств, гарантировать, что этот колоссальный ресурс укрепит наш суверенитет, а не превратить наши страны в пассивных потребителей зарубежных цифровых технологий и алгоритмов. Уважаемые коллеги, за последние годы нами проведена масштабная работа по формированию современной цифровой экосистемы государства. Вступил в силу цифровой кодекс Кыргызской Республики, документ, создавший единую правовую основу цифровой среды от регулирования данных и цифровой идентификации до внедрения инновационных технологий и искусственного интеллекта. Развивается государственная облачная инфраструктура G-Cloud. Продолжается модернизация системы межведомственного электронного взаимодействия Тюндук, которая сегодня уже стала несущей конструкцией цифрового взаимодействия государства, бизнеса и граждан. Только за последний год количество операций в системе выросло кратно, и это означает миллионы сэкономленных человека часов и значительное снижение издержек для граждан и предпринимателей. Но самое главное, меняется сама философия государственного управления. Хочу подчеркнуть, что несколько лет назад мною была поставлена задача перевода государственных услуг и управления в цифровой формат. И для многих это на тот момент казалось непростой задачей. Сегодня гражданин Кыргызстана может перерегистрировать недвижимое имущество, получить справку, оформить документы через мобильный телефон, не посещая ни одного государственного органа. На первый взгляд это вопрос удобства. На деле это совершенно иная архитектура прозрачности государства. Мы последовательно сокращаем бюрократические процедуры, переводим процессы в цифровой формат и минимизируем человеческий фактор. И именно здесь искусственный интеллект становится нашим стратегическим инструментом. Приведу некоторые примеры. Безопасность на дорогах – это проблема, с которой сталкиваются все наши страны. Аварийность нередко связана не с качеством дорог, а с тем, как выдаются водительские удостоверения. Непрозрачные экзамены, человеческий фактор, в крайних случаях коррупция при получения прав. Именно поэтому в рамках реформы системы получения водительских удостоверений мы внедрили искусственный интеллект, инструменты контроля экзаменационных процессов исключающие субъективное вмешательство. Это напрямую повышает безопасность на дорогах.
0: Отдельное внимание президент Садыр Джапаров уделил внедрению искусственного интеллекта в фискальную систему. Президент выразил уверенность, что искусственный интеллект способен стать одним из наиболее эффективных инструментов обеспечения прозрачности и справедливости государственных процессов. При этом глава государства подчеркнул важность обеспечения цифрового суверенитета. Садыр Джапаров также акцентировал внимание на потенциале сотрудничества государств Евразийского экономического союза в сфере искусственного интеллекта.
1: Успешно внедряем платформу AI-КЮЗЕТ, интеллектуальную систему налогового анализа нового поколения на базе мультиагентного искусственного интеллекта. Система выявляет мошеннические операции и расхождения по стоимостным и товарным показателям, анализирует цепочки поставок внутри Кыргызской республики, формирует риск-ориентированные профили налогоплательщиков. Там, где раньше требовались месячного ручного анализа, сегодня работает алгоритм. Аналогичные подходы работают и в таможне. Искусственный интеллект уже помогает нам извлекать данные из документов и классифицировать товары по номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Алгоритмы обеспечивают беспристрастность процессов. И это только начало. Я убежден, что искусственный интеллект способен стать одним из эффективных инструментов обеспечения прозрачности и справедливости государственных процессов. Потому что коррупция возникает там, где решение принимается непрозрачно. Там, где существует пространство для субъективного усмотрения. Цифровые алгоритмы делают процессы объективными и подконтрольными обществу. Но, внедряя их, мы сталкиваемся с тем самым вызовом цифрового суверенитета. Тот, кто не управляет своими данными, не управляет своим будущим. А тот, кто зависит от внешней инфраструктуры, алгоритмов и систем защиты, остается уязвимым. Именно поэтому Кыргызстан делает ставку на развитие национальных искусственных интеллект решений. При этом мы прекрасно понимаем, что искусственный интеллект не имеет национальных границ. И здесь пространство Евразийского экономического союза обладает огромным потенциалом. Наши страны объединяет глубокая историческая общность, сильные научные традиции и общие экономические интересы. Объединив наши усилия в разработке совместных моделей, создании общих вычислительных мощностей и дата-центров, мы сможем стать не просто пользователями, а полноправными архитекторами глобальной цифровой повестки. Будущее начинается с наших людей. Мы целенаправленно вкладываем в образование и проводим реформы в этом направлении. Сегодня в Кыргызстане все школы подключены к высокоскоростному интернету. В университетах открываются программы по искусственному интеллекту, цифровому праву, современным IT-направлениям. Совместно с международными партнерами создаются центры цифровых компетенций для подготовки специалистов нового поколения. Потому что в современном мире главный ресурс – это уже не только природные богатства. Главный ресурс – это талантливые люди. Уважаемые участники форума, как мудро отмечал наш великий земляк, выдающийся мыслитель Востока Джусуп Паласагын, наука и разум – основа всех дел. Сегодня эта основа обретает цифровую форму. Мы с вами живем в исторический момент. Изменения, которые приносит искусственный интеллект, сопоставимы по масштабам разве что с промышленной революцией или покорением космоса. Но если тогда счет шел на десятилетия, то в сегодняшней цифровой гонке счет идет на месяцы. Искусственный интеллект – это новый локомотив мировой истории. И от того, какие решения мы примем, зависит главное, окажутся ли наши страны в кабине управления этим локомотивом, или же останутся стоять на перроне. Убежден, что доверие, общий опыт и стратегическое партнерство государств и АЭС позволят нам вместе проложить успешный путь в это будущее.
0: Глава государства выразил уверенность, что доверие, общий опыт и стратегическое партнерство государств и АЭС позволят совместно проложить успешный путь в цифровое будущее. И в этот же день президент Садыр Джапаров вместе с главами государств Евразийского экономического союза посетил страновую выставку цифровых достижений в городе Астана, Казахстан. Мероприятие прошло в Международном центре искусственного интеллекта «Алемай» на полях Евразийского экономического форума.
2: Цифровая трансформация перестала быть вопросом будущего. Это не фантастика, не эксперимент, не технологии, платформы, не решения.
3: Следующий стенд представляет Кыргызская республика, докладывает директор ситуационного центра при администрации президента Азат Алимбекович Ибраим.
4: А именно на доходные, призванных улучшить фискальные показатели государства. Решение для таможенного органа. Данная информационная система представляет собой цифрового помощника, который работает как с предпринимателем, осуществляющим внешнюю экономическую деятельность, так и с сотрудником таможенного органа, ответственного за подготовку разрешительных.
0: Ключевой акцент экспозиции был сделан на цифровизацию и внедрение технологий искусственного интеллекта. Здесь были представлены достижения стран ЕАЭС в сфере развития искусственного интеллекта, цифровизации государственных услуг, а также современные технологические нововведения, направленные на повышение эффективности государственного управления и развития цифровой экономики. На стенде Кыргызской Республики директор ситуационного центра администрации президента Кыргызской Республики Азат Ибраимов продемонстрировал цифровые инструменты, используемые в настоящее время для улучшения фискальной системы страны, в том числе решения по внедрению технологий искусственного интеллекта в процессы налогового и таможенного администрирования.
5: Технологии, основанные на искусственном интеллекте, перестали быть элементом фантастики или дальней перспективы. Сегодня это уже реальные цифровые инструменты, которые выступают в качестве мощного драйвера развития различных сфер государства. Уважаемые главы государств, мы бы хотели наглядно продемонстрировать работу еще одной информационной системы, которую мы разработали специально для налоговых органов Кыргызской Республики. Информационная система AI-Кузет. Данная система представляет собой платформу углубленного аналитического налогового анализа данных из 17 государственных систем в целях выявления возможных рисков уклонения от уплаты налоговых платежей. На сегодняшний день система запущена в боевом режиме, она работает с реальными данными. Для наглядной демонстрации мы привезли реальный кейс, который был выявлен в ходе анализа системы. Уважаемый глава государства, как вы видите, система, имитируя живое взаимодействие, доводит все выявленные недочеты в работе компании, выявленной системой. Основная задача – устранить выявленные недочеты, а также способствовать скорейшей выплате той разницы, которая компанией была определена. В завершении чата обязательно система предложит ответственному лицу юридической компании оплатить те суммы доначислений, которые были определены. По результатам завершения система сформирует протокол и направит на дальнейшее сопровождение инспектору налоговой службы для дальнейшего осуществления контроля. Общие показатели работы системы на сегодняшний день. Как вы видите, сегодня система в активном режиме самостоятельно выявила доначисление в размере 8 миллиардов. В ближайшей перспективе мы ожидаем доначисление в размере 30 миллиардов сомов.
0: Итак, Евразийский экономический союз все чаще оценивают не через политические решения, а через конкретные вещи. Новые заводы, которые открываются, рост промышленности, совместные проекты и доступ на внешние рынки. Но многие по-прежнему задаются вопросом, что Евразийский экономический союз реально изменил в повседневной жизни. Евразийский экономический форум в Астане поставил на повестку цифровизацию, искусственный интеллект и промышленную кооперацию. За этим стоит другая сторона. Страны Союза все активнее уходят от реэкспортной модели к собственному производству. Кыргызстан в составе ЕАЭС демонстрирует впечатляющие результаты. В последние годы Кыргызская Республика лидирует среди стран Союза по нескольким показателям. ВВП на душу населения вырос в 2,6 раза, реальная заработная плата в 1,8 раза, уровень безработицы снизился с 7,6% до 3,7%. Сегодня Евразийский экономический союз – это динамично развивающаяся организация с огромным рынком, объединяющая миллионы людей. Союз обладает большим производственным потенциалом, колоссальными ресурсами и огромной территорией. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Евразийский экономический союз занимает достойное место на международной арене. Как ЕАЭС укрепляет свою инвестиционную привлекательность, какие направления работы наиболее приоритетны в вопросе развития транспортного потенциала Евразийского экономического союза? Вот какое мнение высказал доктор экономических наук профессор Тюлюнбек Абдыров.
6: По прошествии уже 11-й год пошел, то, что мы находимся в ЕС, и Я как человек, участвующий как раз в процессе, когда мы входили в ЕС, там как эксперт, хочу отметить, мы и тогда тоже отмечали, отмечали, что это нужный шаг, очень важный шаг. И время показало, что на самом деле это так. Почему? Потому что большая часть, как вот вы до этого отметили, наша торговля, внешняя торговля, это со странами ЕС происходит, из 5 миллиардов долларов то, что мы торгуем, это большая часть приходит, 65% это на Российскую Федерацию, и около 35% это на, 61% это Российская Федерация, и 35% это Казахстан. Хотелось бы отметить, конечно, там пропорции по импорту и по экспорту, они очень, разрыв большой, торговый дефицит у нас порядка 3 миллиарда 620, по-моему, миллионов долларов. Но суть в том, что в любом случае большинство торговли у нас происходит именно в рамках ЕС. И мы помним, что первоначально становление именно Кыргызской Республики в рамках ЕС как торгового партнера, она проходила очень сложные процессы. Почему? Потому что ЕС, он вообще становление ЕС, это начиналось еще вон, с Таможенного союза с 1995 года, потом в 2001 году это Евразес, и потом уже в 2010-2012 года уже ЕС. И в рамках вот ЕС уже были разработаны ряд правил, ряд принципиальных таких подходов, что будут именно осуществляться в рамках ЕС. И те первоначально, когда мы входили, даже вот в 2015 году, когда в ЕС мы в 2014 начали, в 2015, нам сразу же говорили, что на тот период времени у нас уже действовало 36 технических регламентов. И важно было, чтобы эти регламенты, они соблюдались. Ну, Кыргызской Республике там на 2, на 3, по некоторым техрегламентам, по 5 лет давалась отсрочка. И очень важно было, чтобы вот эти техрегламенты надо было внедрить именно в нашей стране, чтобы наши предприниматели, которые вывозят на территорию Евразийского экономического сообщества товары, они должны соответствовать этим всем нормам и техрегламентам. Сегодня этих техрегламентов у нас уже 53, но действующих 48. И хотелось бы отметить, все равно они уже начинают жестко работать. И это говорит о том, что некачественную продукцию мы не сможем завести. Угу. И у нас случилось так, что в какой-то момент времени некоторые наши и сельхозпроизводители, и товаропроизводители промышленной продукции иногда некачественную продукцию пытались провести на территорию вот ЕС. И, естественно, где-то подделывались вот эти сертификаты происхождения товаров. Там. Ну, дело в том, что это очень серьезно отслеживается. И вот даже в 2015 году, когда мы входили в ЕС, уже тогда был поставлен вопрос о серьезной вот этой цифровизации. И тогда уже нормы цифровизации, они уже входили. И отслеживаемость товаров тогда уже была обозначена. И мы помним, что уже с 2020 годов маркировка товаров уже началась. И в тестовом режиме, допустим, в той же Российской Федерации на ряд продукции маркировка уже в тестовом режиме идет. На белорусских рынках, вот на белорусские товары тоже в большинстве количествах тоже в тестовом варианте. Очень много товаров, которые маркируются, и они внутри у себя апробация идет. Но мы вот сейчас на алкогольную продукцию, на табачную вот, цифровизация у нас как бы маркировка, то есть начала осуществляться. И у нас проблемы возникли очень большие на границе с Казахстаном. Мы видим, какие фуры у нас стояли. Дело в том, что во многих случаях, во-первых, это был провоз иногда некачественных товаров, которые не соответствуют фитосанитарным, там, ветеринарным требованиям. И дополнительно к этому, ну, что греха таить, были и провоз внутри контрабандных товаров. И очень, исходя из этого, конечно, любая страна, ну, во-первых, Казахстан, он ставил очень серьезный барьер к этому, и заодно он как бы и создавал и свои условия, хорошие условия для своих тоже товаропроизводителей, этим самым мы чуть-чуть в этом случае у нас где-то были проблемы. Но мы видим, что последние годы наши предприниматели очень серьезно работают, но вот эти барьеры, они все равно, бюрократия, она очень серьезно осталась. И тогда вот это решение очень хорошее, это возникло как навигационные пломбы. А сама природа и сама философия этих навигационных пломб, она должна была состоять в том, чтобы навигационные пломбы, если вы его сам внедряете, то нигде никакие у вас проверки, где-то остановки не должны быть, потому что оно признано в рамках ЕАЭС, эти навигационные пломбы. Они должны были товары, которые включают вот эти, ну, навигационные пломбы применяют, они должны были сразу из пункта доставки в пункт прибытия, они без каких-либо барьеров доходить. И вот сейчас уже, конечно, это все разговоры шли долгое время, это и вот сейчас вот на две продукции, это алкогольные и табачные изделия, они начинаются применять, это тоже опять тестирование идет, это опять изучение, но я думаю, что со временем вот эти навигационные пломбы, они будут дальше больше применяться. Ну, там разные были подходы. Я думаю, все это как бы становление ЕАЭС. Я просто хочу сразу отметить, и для зрителей, чтобы было понятно, Европейский Союз, он порядка 70 лет приходил к унифицированию там своего законодательства внутри Европейского Союза, к стандартизации каких-то правил, да, больше 70 лет, и они до сих пор продолжают. А ЕАЭС буквально где-то вот за 10, за 15 лет делает такие быстрые шаги, да, конечно, бывают где-то проблемные моменты, потому что унификация, сейчас национальное законодательство, там свои правила внутренние, все это привести в единое соответствие в рамках ЕАЭС, чтобы это все соответствовало, чтобы это всем равноправно относились. Это все требует времени. Но мы идем очень быстрыми такими шагами. Я думаю, мы на ходу учимся, мы на ходу это исправляем все это. Я думаю, что будущее ЕАЭС и будущее вот этих всех шагов, которые мы сейчас предусматриваем, и правил, которые вот внедряются, они имеют место и будут перспективны. На самом деле то, что происходит и как это может повлиять на ЕС, мы хотелось бы отметить, в первую очередь в самом ЕС, конечно, тоже идут очень серьезные процессы, когда идут согласования тех или иных позиций. Мы же должны понимать, что когда ЕС открывался, там было 4 свободы, да, свобода движения товаров, свобода движения рабочей силы, финансов и капитала, и труда, да. И вот эти 4 рабочие у нас только сегодня получается очень хорошо, мы, как бы, у нас получается, это рабочая сила. У нас наши ребята, которые за пределами Кыргызской республики трудятся, вот их позиции более-менее выяснены. По товарам мы видим, что у нас очень ряд серьезных пока нестыковок идут, ну, очень серьезные вот эти стандарты, то, что мы говорили, техрегламенты, из-за техрегламентов бюрократия. По финансам более-менее тоже вот у нас вопросы решаются. И когда мы эти вопросы решаем, то, естественно, у нас в самом ЕАЭС будут движения. Вот, допустим, смотрите, по горюче-смазочным материалам вы сказали, да, у нас есть ежегодные квоты, которые Кыргызская Республика получает страны Российской Федерации. И вот порядка 95% мы получаем вот именно с Российской Федерации. Там порядка 1,5 миллиона, да, мы говорили, это половина из них дистоплива, а половина это бензин. И сегодня то, что вот цены у нас начали в республике чуть подниматься, это тоже именно из этого, из этой области. Почему? Потому что влияние извне тоже на ЕС происходит. А почему? Потому что через Ормузский пролив проходит порядка 20% всех вот этих нефтепродуктов, которые идут на весь мир, да, там 20%. И оно тоже уже, вот это ограничение их, оно тоже влияет на всех. Почему? Потому что большая часть теперь стран стали закупать у Российской Федерации. Российская Федерация, если раньше она только нефть, она продавала по 80 долларов за баррель, ну и то с дисконтом она за 60 отдавала, вот так, такие большие дисконты делала, то теперь уже без дисконтов, без ничего, за 120 долларов она продает по всему миру. И, естественно, это требует очень больших, скажем так, отвлечений от оборота.
0: Эксперты отмечают, что Евразийский экономический союз оказался устойчивее кризисом, чем Евросоюз. Конфликт на Ближнем Востоке влияет уже не только на рынок энергоресурсов, но и на сферы удобрений и химии. Это отражается на мировой торговле и экономике. И такие интеграционные объединения, как Евразийский экономический союз, помогают расширять поставки и снижать потери от подобных кризисов. Страны организации способны обеспечить себя энергоресурсами, продовольствием и удобрениями, а также эту продукцию экспортировать. Кыргызстан добился одного из лучших результатов в мире по развитию цифровых финансовых услуг. Об этом было сказано на уходящей неделе в ходе Бишкекского международного финансового форума. Цифровая трансформация стала ключевым фактором развития финансовой системы страны. С 2021 по 2024 годы уровень владения банковскими счетами в Кыргызстане вырос более чем на 20% и достиг 72% населения. При этом 93% счетов активно используются для цифровых платежей, что способствует быстрому росту электронной коммерции и цифровой экономики. Внедрять цифровые решения и строить современную финансовую экосистему, основанную на технологиях прозрачности, инклюзивности и доверии. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев на уходящей неделе в пятницу 29 мая принял участие в работе Бишкекского международного финансового форума, посвященного вопросам цифровой трансформации, обеспечения безопасности и инновационного развития. Адылбек Касымалиев отметил активное развитие мобильных финансовых решений, электронных государственных сервисов, современных банковских технологий, а также проводимую системную работу по развитию цифровой финансовой инфраструктуры, совершенствованию механизмов мгновенных расчетов и интеграции государственных информационных систем. Глава Кабмина подчеркнул, что государственными органами страны совместно с представителями финансового рынка проводится активная работа по разработке и совершенствованию механизмов противодействия мошенничеству, укреплению киберустойчивости финансовой системы и повышению цифровой грамотности населения.
7: Бишкекский международный финансовый форум стал традиционной площадкой, где обсуждаются вопросы развития устойчивой и стабильной финансовой системы, внедрения передовых технологий и инноваций. Мы с большой удовлетворенностью наблюдаем, как с каждым годом увеличивается количество участников форума и расширяется его география. Сегодня цифровая трансформация является одним из ключевых приоритетов государственной политики Кыргызской Республики и важнейшим фактором устойчивого социально-экономического развития страны. Кыргызстан последовательно реализует курс на развитие инновационной экономики, модернизацию финансовой системы, повышение качества государственных услуг и расширение доступности современных финансовых сервисов для населения и бизнеса. Кыргызстан последовательно внедряет цифровые решения и строит современную финансовую экосистему, основанную на технологиях прозрачности, инклюзивности и доверии. Мы активно развиваем безналичные платежи, мобильные финансовые решения, электронные государственные сервисы, систему цифровой идентификации и современные банковские технологии. Проводится системная работа по развитию цифровой финансовой инфраструктуры, совершенствованию механизмов мгновенных расчетов и интеграции государственных информационных систем. Одним из ключевых элементов цифровой трансформации стала система межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк», обеспечивающая онлайн-обмен данными между государственными органами, финансовыми организациями и другими участниками цифровой экосистемы. Данная система позволяет существенно сократить административные процедуры, повысить прозрачность процессов и качество предоставляемых услуг для населения и бизнеса.
0: Одновременно с этим Кыргызстан готовится к внедрению цифрового сома, национальной цифровой валюты, инициатива по запуску которой была поддержана президентом Садыром Джапаровым как часть курса на цифровизацию экономики и модернизацию финансовой системы страны. Ранее глава государства подписал закон, создающий правовую основу для внедрения цифрового сома. Новая форма национальной валюты позволит повысить прозрачность финансовых операций, ускорить развитие цифровых платежей и усилить финансовую доступность для населения и бизнеса. Глава Кабмина Адылбек Асамалиев особо отметил проект «Цифровой СОМ», который охватывает практически все отрасли экономики страны. «Мы уверены, что после полноценного внедрения цифровой СОМ обеспечит оперативность, прозрачность и безопасность осуществления платежей на территории нашей страны», подчеркнул Адылбек Касымалиев.
7: После подписания президентом Кыргызской Республики Садыром Нурмагомедовичем Джапаровым соответствующего закона с апреля 2025 года стартовал один из наиболее важных стратегических проектов «Инициатива по внедрению цифрового СОМа». Реализация проекта «Цифровой СОМ» является одним из масштабных цифровых проектов, который охватывает практически все отрасли экономики страны. Мы уверены, что после полноценного внедрения цифровой СОМ обеспечит оперативность, прозрачность и безопасность осуществления платежей на территории нашей страны. Как известно, развитие цифровых технологий и услуг сопровождается также и новыми вызовами, рисками кибератак, мошенничества и угрозами устойчивости информационной инфраструктуры. В этой связи государственными органами Кыргызской Республики совместно с представителями финансового рынка проводится активная работа по разработке и совершенствованию механизмов противодействия мошенничеству, укреплению киберустойчивости финансовой системы и повышению цифровой грамотности населения. Важным шагом развития цифровой экономики стало вступление в силу с февраля 2026 года Цифрового кодекса Кыргызской Республики, который формирует современную нормативную основу цифровой трансформации, применение искусственного интеллекта, обеспечение безопасности и защиты данных. Кыргызстан заинтересован в формировании гибкой и современной регуляторной среды, способствующей развитию прозрачной и безопасной финтех-экосистемы, цифровых активов и инновационных платежных инструментов. Кыргызская Республика открыта для международного сотрудничества в сфере цифровых технологий и заинтересована в партнерствах, инвестициях и обмене опытом. Мы рассматриваем цифровую трансформацию как часть глобальной повестки устойчивого развития. Уверен, что Бишкекский международный финансовый форум станет эффективной площадкой для укрепления партнерства, выработки новых инициатив и обсуждения перспектив дальнейшего финансового и технологического развития. Позвольте еще раз выразить искреннюю благодарность всем участникам форума за активное участие, стремление к открытому диалогу и совместному поиску решений.
0: Глава Кабинета министров также подчеркнул, что Кыргызская Республика открыта для международного сотрудничества в сфере цифровых технологий и заинтересована в партнерствах, инвестициях и обмене опытом. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Эгинбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Алтынгуль Кожугельдиева. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио. И, как всегда, до встречи.

0: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках программы события, люди и смыслы, которые остаются с нами, даже когда время уходит вперед. Это разговор о прошлом, которое продолжает звучать в настоящем. У времени есть особая память. Иногда она хранится не только в книгах или фотографиях, но и в движении, музыке, голосе, сцене. Есть имена, которые продолжают звучать спустя десятилетия, потому что становятся частью культуры и частью истории. 17 мая на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдулла Самалдыбаева вновь был показан балет «Чолпон». Постановку посвятили столетию со дня рождения Бибисары Бишеналиевой, первой профессиональной кыргызской балерины и одной из ключевых фигур в истории национального искусства. Балет «Чолпон» впервые был поставлен еще в 1944 году. С тех пор спектакль остается одним из символов кыргызской сцены. Менялись поколения артистов и зрителей, но сама история продолжала жить. Наверное, в этом и заключается особая сила искусства, когда спустя десятилетия оно все еще способно говорить со временем. Имя Бибисары Бишеналиевой тесно связано с историей становления кыргызского балета. Она окончила Ленинградское хореографическое училище, выступала на крупнейших сценах Советского Союза и стала одной из тех, кто фактически создавал профессиональную национальную балетную школу. На сцене она исполнила десятки ведущих партий мирового репертуара: Адетту, Аделию в «Лебедином озере», Джульетту в «Ромео и Джульетте», Аврору в «Спящей красавице». Но при этом всегда оставалась частью кыргызской культуры. Сегодня имя Бибисары Бишеналиевой носит балетная труппа театра оперы и балета, и это, наверное, больше, чем просто название. Это память о человеке, который сумел соединить мировую школу балета и национальную сцену. О человеке, благодаря которому кыргызское искусство стало известно далеко за пределами страны. О значении личности Бибисары Бишеналиевой и месте балета «Чолпон» в истории кыргызской сцены рассказала народная артистка Кыргызской Республики, главный балетмейстер Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдулла Самалдыбаева Айзада Тумакова.
1: Именно 17 мая 2026 года в театре оперы и балета имени Абдулла Самалдыбаева был представлен балет «Чолпон» Михаила Рауфергера. Легенде кыргызского балета Бибисары Бишеналиевой исполнилось бы в этот день 100 лет. И поэтому мы вновь, показывая наш легендарный балет, приурочили к столетию Бибисары Бишеналиевой. Эту постановку осуществил народный артист Кыргызской Республики Нурдин Тугелов. В последующем в редакции внес свои корректировки народный артист Кыргызской Республики Уран Сарбагышев. Михаила Рауфергера балет «Чолпон» был поставлен в 1944 году. И вот удивительный факт такой, да, что первую роль «Чолпон» станцевала сама Бибисара Бишеналиева. Она такая была очень чистая, самоотверженная героиня, мужественная. В последующем уже году, в 1953 году, Михаил Рауфергер предложил Бибисаре Бишеналиевой исполнить роль Айдай. И вот именно этой ролью Айдай она была известна всему миру. И этот балет в нашем театре находится в золотом фонде. Мы стараемся каждый нюанс сохранить, поставленный Нурдином Тугеловым в последующем редакции Урана Сарбагишева, ничего не потерять и передать молодому поколению.
2: Что можно сказать о значении личности вообще Бибисары Бишеналиевой в кыргызском искусстве?
1: Знаете, можно сказать, что именно Бибисара Бишеналиева первая сумела рассказать миру о красоте кыргызской культуры языком классического балета. Именно она в первой группе оказалась в далекой городе Ленинграде, где она отучилась, и ее наставником была Агриппина Яковлевна Баганова. Сама мэтр. Все-таки Агриппина Яковлевна Баганова, она смогла методически делать в хореографической школе, академии построение всех движений, танцев, которые связаны именно с балетом. От ее методики весь мир сейчас вот отталкивается и старается обращаться именно к ее методике.
2: Мне кажется, в первое время Бибисаре Бишеналиевой было немного, ну, скажем так, трудновато.
1: Ну, конечно, она же была юная. Она тогда боялась, его хрупкая девочка была. И далекий Ленинград – это атмосфера театральная, величие города, где дворцы, да, шикарные проспекты, улицы. Все для нее это было новое. Я так думаю, она очень любила танцевать. Ведь она же была очень музыкальная, нежная, такая хрупкая. Несмотря на эти тяжелые годы учебы, она все равно училась, ей это нравилось.
2: Рассказываете ли вы молодым артистам балета о роли Бибисары Бишеналиевой?
1: Конечно, знают, потому что мы в театре оперы балет, и меня Абдулласа Молдобаева старается, конечно, на юбилейные даты приурочить или фестиваль, или вот конкурсы, или же спектакли. Поэтому младшее поколение, они знают. Мало того, у нас есть, конечно, документальный фильм о Бибисаре Бишеналиевой, снят как с детства, с юности она училась, как она возвратилась, танцевала здесь, все партии заглавные, какие у нее партнеры были, очень известные в то время тоже. Поэтому молодое поколение, они знают.
2: На ваш взгляд, как изменился сейчас балет?
1: Знаете, все-таки в мире сейчас происходит тенденция такая, все усовершенствуется. Если еще в годы войны, послевоенное время, советское время, да, вот, ну, это по методике я могу сделать акцент. И непозволительно было высоко ноги поднимать. И сейчас балерины, конечно, очень растянутые, гибкие.
0: В архивных материалах сохранились редкие записи разных лет. На одной из них Бибисара Бишеналиева рассказывает о поездке в Китайскую Народную Республику. Сегодня этот голос воспринимается уже не просто как воспоминание, а как часть большой культурной эпохи.
3: Кинокорреспондент присутствовал на занятиях известной балерины, народной артистки Киргизской ССР Бибисары Бишеналиевой. Мы попросили Бишеналиеву рассказать о своей поездке в Китайскую Народную Республику.
4: В конце прошлого года мне посчастливилось в числе группы советских артистов побывать в Китае. Мы давали концерты в заводах, клубах, театрах и большей части на открытом воздухе. Наше пребывание там широко освещалось в газетах. Где бы мы ни были, наши концерты пользовались неизменным успехом, и зрители после концертов окружали нас и выражали свои искренние дружеские чувства советским делегатам.
0: В середине прошлого века культура для Кыргызстана становилась не просто искусством, а частью формирования национальной идентичности. Появлялись первые профессиональные театры, оперные постановки, балетные спектакли. И именно поколение Бибисары Бишеналиевой стояло у истоков этой большой культурной эпохи. Они создавали сцену практически с нуля.
5: Обладательница орденов и медалей, народная артистка Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР 6 и 7 созывов, звезда Кыргызского театра оперы и балета имени Абдулласа Молдобаева. Уникальная танцовщица Бибисара Бишеналиева ушла из жизни совершенно молодой, в возрасте 46 лет, в 1973 году, 10 мая. Со всех концов света прибыли поклонники ее незабвенного таланта, чтобы с почестями проводить свою любимую балерину в последний путь.
0: В программе использовались архивные материалы и записи разных лет, посвященные Бибисаре Бишеналиевой. Это была программа «Диалог со временем». У микрофона был Канат Султакеев.
6: Бишкекте саат 15.
7: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon».
8: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекиткейжи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
7: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Кока-Кола.

0: В эфире новости на Биринча радио, студию микрофона Эрмек Актанов. В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий ответственность за изменение показаний одометра автомобиля и искажение данных о фактическом пробеге. Документ предлагает дополнить кодекс о правонарушениях новой нормой. Под штраф могут попасть как владельцы автомобиля, так и лица или организация, оказывающие услуги по скручиванию пробега, а также использующие специальное программное обеспечение оборудования для изменения показаний счетчика. За такие действия предлагается штрафовать физических лиц на 100 расчетных показателей, а юридических на 280 расчетных показателей. Как отмечается в справке об основании, сейчас законодательство не предусматривает прямой ответственности за изменение пробега машины, чем пользуются недобросовестные продавцы. По мнению инициаторов, искусственное уменьшение пробега вводит покупателей в заблуждение относительно технического состояния автомобиля, его остаточного ресурса и реальной стоимости. Законопроект оговаривает, что ремонт или замена одометра не будут считаться правонарушением, если они вызваны технической необходимостью и при этом сохранены достоверные сведения о пробеге, либо владелец письменно уведомил о невозможности их восстановления. Инициатор законопроекта выступил депутат парламента. Наши поздравления Кыргызской Республике, где финансовый сектор достиг замечательного прогресса именно благодаря цифровым инновациям. Об этом заявил глава представительства Всемирного банка Хью Ридл в рамках форума «Финансы в эпоху цифровой трансформации. Безопасность, инновации и доверие». По его словам, доля взрослого населения, имеющего банковские счета в Кыргызстане, увеличилась более чем на 20% пунктов с 2021 по 2024 годы, достигнув 72%, что является одним из самых высоких темпов роста в мире. При этом 93% этих счетов активно используются для цифровых платежей. Это, в свою очередь, стимулирует стремительное развитие электронной коммерции и цифровой экономики в целом. Бишкекский международный финансовый форум подчеркивает фундаментальную реальность для Центральной Азии. Ни одна страна не может полностью раскрыть свой экономический потенциал в изоляции. Хью Ридл добавил, что по данным ОЭСР, объем внутрирегиональной торговли в период с 2010 по 2023 год увеличился почти в 4 раза. Однако трансграничные платежные системы по-прежнему остаются фрагментированными. Продвижение гармонизации в таких сферах, как цифровой онлайн-сервис, электронная верификация клиентов, стандарты открытого банкинга и быстрые платежи кардинально изменят правила игры микро-, малых и средних предприятий по всему региону. Укрепляя совместимость платежей и данных, мы сможем открыть эффект масштаба для цифровых платформ, ускорить развитие финтеха и капитализировать электронную коммерцию. Ключевое значение имеет скоординированный подход Центральной Азии, объединяющий регуляторов, финансовые институты, финтех-сектор и частный бизнес. Группа Всемирного банка гордится тем, что является надежным партнером на этом пути, заключил глава представительства. Зав. Отделом паспортной работы и актов гражданского состояния госучреждения Кызмат Перизации Дахматова рассказала в эфире Биринчи радио об упрощении оформления паспортов детям до 16 лет. По ее словам, на практике сотрудники центров обслуживания населения часто сталкивались с обращением из-за отсутствия одного из родителей. Кто-то на заработках, кто-то пропал или просто уклоняется от визита в ЦОН. Если один родитель не выходил на связь, то второму приходилось обращаться в правоохранительные органы, решать вопрос лишения родительских прав. В результате ребенок не мог получить общегражданство. Паспорт. Ранее для получения общегражданского паспорта детям до 16 лет нужно было иметь прописку на территории Кыргызстана. Это тоже усложняло процедуру. Зачастую очень многих наших граждан не имеют собственного жилья, им приходилось кого-то просить временно прописать ребенка. Сегодня детям прописка не требуется, доверенность тоже не нужна. Бланк заявления выдается на месте. Фотография в ЦОНе делается бесплатно, отметила Перизат Сейдахматова. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана без осадков, температура воздуха 28 градусов тепла.
1: Первое информационное радио. Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
2: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющая системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
1: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
3: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
1: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
4: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
5: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
6: Балалык. Бул таза күлкү. Чоң кыял. Жаркын келечек. Ар бир бала мээримге, камкордукка жана бактылуу жашоого татыктуу. Балдарды коргоо бул ар бирибиздин милдетибиз. Келгиле. Алардын укугун коргоп, кыялдарын колдойлу. 1 июнь эл аралык балдарды коргоо күнү. Балдардын бактысы өлкөнүн келечеги.
7: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
8: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да. ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
9: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
10: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин рологон чоң окуя.

0: подготовиться к возможным опасностям. Об этом на этой неделе в программе «Кыргызстан» говорили мы. Во всем мире стихийные бедствия с каждым годом будут учащаться, и масштабы их будут более катастрофическими. Такие прогнозы дают эксперты. Кыргызстан, сейсмо- и оползнеопасной территории не исключение. Департамент мониторинга и прогнозирования МЧС занимается наблюдением и мониторингом опасных природных процессов и активизации. И на основе таких исследований сотрудники департамента готовят прогнозные материалы. Прогнозные материалы – это данные о том, где могут произойти камнепады, обвалы, подтопление уровня грунтовыми водами, осадки, либо прорыв высокогорных озер. Данный прогноз распространяется среди всех государственных структур, начиная от кабинета министров и заканчивая главами аильных аймаков. На активизацию опасных природных процессов влияют климатические факторы. Интенсивное таяние снега. Летом тоже интенсивное таяние ледников, а также образование горных ледниковых озер, которые в случае переполнения могут прорваться и образовать большие и катастрофические серии. Руководитель секретариата национальной платформы по снижению риска бедствий Алмаз Айдакеев.
1: Что возможно применение искусственных ледников для того, чтобы исключить деградацию весеннего травяного покрова. Кормами наши животные на жалю были обеспечены. Вот так. Инициатор этого проекта – это секретариат горной повестки ФАО «Головной офис» в городе Рим, плюс Институт Италии, посольство Италии поддерживает этот проект для пяти стран. Ну, для каждой страны с учетом их особенностей. Поэтому сегодня мы как раз-таки собрались и руководство министерств, ведомств и населения Нарынской области и Атбашинского района для того, чтобы обсудить, посмотреть, финализировать и учесть все рекомендации. Чтобы итоговый отчет. Проект сам начался полтора года назад, но непосредственно в Кыргызстане работа начата полгода назад. И я думаю, что в ближайшие несколько месяцев уже финальный отчет мы должны получить. Вы знаете, что вот все говорят изменение климата. Но нужна доказательная база. Осадки или ветер, или же деградация, то нужно всегда научно доказывать. То есть с методами исследования доказывать, что этот процесс не естественный климатический процесс, а именно от воздействия изменения климата. Это ключевая цель. И второе – это возможность тиражирования, скажем, те методы, которые применяются в Атбашинском районе, чтобы могли зеркально делать для других районов. Это ключевые сети исследования, на которые нацелен был этот проект. А в части касается правоприменения для жителей Атбашинского района, она будет иметь прикладное значение. То есть описание проблем, проблематик каждого села, методы, подходы, рекомендации для их снижения и улучшения качества вообще экономики, жизни в районе в целом. Вот так вот. В том числе для туристических, в том числе для тех, кто хочет заниматься экономикой, то есть бизнесом. Они будут видеть риски, в каком месте, в каком точке есть локация, есть опасности, и что нужно сделать, чтобы этих опасностей не стало больше. В этом вопросе проблем нет, и спутниковые снимки, исследования за 20 лет спутниковых снимков, те климатические данные за 30 лет, которые мы получили, те чрезвычайные ситуации анализировали, которые за 35 лет, они все подводят к тому, что есть воздействие изменения климата на устойчивость горных наших рельефов. Особенно, вот именно акцент был. И то, что при опросе местного населения это подтверждает, нам говорят, что мы на правильном пути. То есть мы получили подтверждение. И что нужно делать, чтобы этого не было? И какие первые шаги нужно сделать? И самая одна еще такая вот большая цель этого проекта, то, что это является как бы основой для больших проектов, для наших ООНовских партнеров, которые могут реализовывать в этом Атбашинском районе.
0: Это был руководитель секретариата национальной платформы по снижению риска бедствий Алмаз Айдакеев. Продолжаем программу «Неделя». Официально начал работу портал президентской стипендии «Элимиту». Теперь кандидаты могут подавать заявки в онлайн-формате, ознакомиться с условиями участия, критериями отбора и перечнем необходимых документов. Президентская стипендия «Элимиту» направлена на поддержку талантливой и перспективной молодежи Кыргызстана, создание условий для получения качественного образования и развития профессионального потенциала молодых граждан страны. Подача документов осуществляется через официальный портал программы. Вся информация о сроках приема заявок, этапах отбора и требованиях к кандидатам доступна на платформе. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону 0708-888-063, 0708-888-063. Напомню, что президент Садыр Джапаров ранее подписывал указ о внесении

0: изменений программы стипендий «Эль-Умитюн». Документ направлен на уточнение условий отбора, обучения и последующей отработки стипендиантов, а также на совершенствование порядка реализации программы. Согласно изменениям, стипендия предназначена для поддержки талантливой молодежи, обучающейся в ведущих зарубежных вузах по программе магистратуры и PhD среди университетов топ-100 по профильным направлениям. Стипендианты обязаны заключать контракт сроком на 4 года и после завершения обучения отработать установленный срок в государственных или муниципальных органах и организациях Кыргызстана. Также закреплено требование об обязательной отработке в течение 5 лет после возвращения в страну. Финансирование стипендий будет осуществляться из средств фонда президента. Министерству науки поручено вести мониторинг успеваемости результатов обучения и трудоустройства выпускников программы. Также внесены отдельные уточнения в нормы, положения и порядок прохождения конкурсного отбора на государственные и муниципальные службы. Ведущий специалист Министерства науки, высшего образования и инноваций Айзат Маматкеримова рассказала подробно.
1: Программа была утверждена указом президента от 10 мая 2022 года. И в 2022 году уже был произведен первый набор. Как вы уже ранее отметили, да, действительно, с каждым годом поток поступающих, он увеличивается. Mm-hmm. Например, если в 2022 году было 8 претендентов, стипендиат, то есть кандидатов, то в 2023 году их уже было 11, в 2024 году уже 20, 22, по-моему, да, и вот с каждым годом увеличивается. И за 4, в этом году 5-й год реализации проекта идет, но за 4 года поступления поступило, обучилось, завершило, в общем, 52 стипендиата. В общем, 52 стипендиата, из которых 32 еще обучаются и 20 уже завершили. Но в этом году еще завершенные будут, они вот где-то в июне уже начнут прибывать, и их уже больше будет. С каждым годом увеличивается поток, потому что, ну, это новая молодая программа, скажем так, наши молодые кыргызстанцы, ребята, они, когда была эта стипендия утверждена указом президента, благодаря нашему президенту, даже можно сказать, да, вот такая возможность молодым ребятам была дана. Об этом мало кто знал, и из года в год об этом больше ребят узнают. Mm-hmm. Поэтому поток тоже увеличивается, и ребята, наверное, понимают, что поступая в зарубежные вузы, у них есть возможность, что государство их профинансирует, поддержит.
2: Скажите, пожалуйста, вот с 11 мая заработал портал, да, и также проходит сейчас прием заявок вот для получения стипендии. Вот как вы заметили, уже многие активно начали пользоваться порталом и через него подавать заявки.
1: Да, портал, он начал работу с 11 мая до 10 июня, как раз 30 дней дается всем претендентам, кандидатам, которые могут участвовать в этом конкурсе и загрузить все документы. В эти 30 дней им дается возможность загрузить документы, если какие-то документы, скажем, вовремя поменять, если какие-то ошибки, я не знаю, какие-то неправильные документы загрузили, то есть в течение 30 дней они это могут сделать. Так, портал, сколько ребят вот сейчас заявки уже зарегистрировали, доступ у нас есть, мы можем это видеть. Сейчас более 100 человек, ну, порядка где-то 120. Если быть более точнее. Уже, скажем так, ведем работу с порталом, и уже первый отсев, это не первый этап конкурса, это, скажем так, отсев. То есть все эти ребята, ну, понимаете, вот все там 100 человек, 150 человек, это не говорит о том, что если они зарегистрировали, что в портале они все документы загрузили, и у них там все идеально. Mm-hmm. Вот, например, вот Айсулу как раз подошла, не все такие кандидаты, претенденты ответственные, вот как Айсулу и другие, которые поступили, да, потому что бывают моменты, я вот сейчас просмотрела тоже сегодня, то есть там, допустим, есть ребята, уже порядка где-то 20 человек есть, просто зарегистрировались, и больше нет никаких документов. Но это, я считаю, безответственный подход. Естественно, их сразу мы отклоняем. А на конкурс идут только те ребята, у которых полный пакет документов, соответствующие требованиям. То есть конкурс, он состоит, как я уже сказала, из двух этапов. И вот на первый конкурс, который в министерстве проходит, идут ребята, у которых полный пакет документов. Объявление было дано, в объявлении прям прописано, какие документы надо загрузить и в какой портал. Ссылка на портал имеется. Также в этом портале есть нормативно-правовые акты, то есть это указ, президента положения, постановления, какие документы должны содержаться, mm-hmm. какие документы надо в портал закрепить, да. И опять-таки свой личный номер я указала, mm-hmm. чтобы при каких-то возникновении каких-то вопросов, чтобы они звонили. И в портале, знаете, вот сейчас просто невозможно, конечно, это показать, mm-hmm. вот когда портал открываешь, внутрь заходишь, там прям конкретно прописано, какой документ с тебя требуется. И, в принципе, для человека, который поступает на программу магистратуры и PhD, я думаю, это несложно. Там прям вот конкретно, допустим, паспорт, да? Mm-hmm. Сертификат о знании языка, диплом, например, потом документ об образовательной организации о том, что подтверждение, что ты действительно поступил, да, то есть я думаю, как бы это уже все-таки же взрослые люди, как бы понятно, и если даже если у них есть вопросы, то они всегда могут к нам обратиться. Кого-то, конечно, могут отклонить, но в основном на комиссию идут все те кандидаты, у которых уже практически все документы имеются. И, как бы сказать, отклонения бывают, но их не так много, 1-2 максимум, да, вот просто я из практики говорю, да, и после этого уже документы идут уже во второй этап, переходят во вторую фазу, то есть это уже республиканская комиссия рассматривает в администрации президента, там тоже из практики, опять-таки говорю, отклоненных только 1-2, вот такое количество бывает, да, в основном раз соответствие, мы стараемся ребят поддержать, не отказывать, то есть дать возможность обучаться и профинансировать. Такой проблемы нету, потому что стипендиаты предоставляют документ о том, что они поступили в такой-то вуз. Сейчас у нас, как говорится, в доступе у всех есть интернет, mm-hmm. где мы по интернету можем посмотреть, на каком месте этот вуз по рейтингу стоит, допустим, в топ-100 входит, не входит, или программа входит в топ-100 или не входит. То есть мы это быстро сейчас проверить можем. Это, конечно, определенное время занимает, но не так, чтобы прям вот столько вот времени, и мы никак не можем с этим разобраться, таких проблем нету, таких проблем нету, и ребята, которые действительно ответственно относятся, которые поступили, которые хотят учиться, они всегда на связи, если у нас какие-то вопросы возникают, они какие-то документы подтверждают, приносят, то есть в портале все документы должны соответствовать, но если у нас какие-то вопросы помимо этого возникают, то ребята всегда на связи. То есть я не могу сказать, что все те стипендианты, которые поступили и обучаются, мы как бы связь не поддержим. У нас со всеми ими есть связь. И они всегда, обратная связь есть, они всегда как бы откликаются на наш призыв, скажем так. Мы запрос делаем, мы можем подтверждение получить, что он действительно зачислен. Это первый момент. И второй момент. Финансирование начинается только с того момента, как договор подписывается. А до этого деньги не перечисляются, и деньги стипендиант на руки никогда не берет, и на его личный счет они не перечисляются, они только на счет университета перечисляются, они реквизиты университета предоставляют, и то есть это второе подтверждение, при перечислении, скажем, Министерства финансов, казначейства, они проверяют вот эти счета университета, действительно ли это тот университет, действительно ли они туда деньги направили.
0: А вот стипендиант президентской программы Айсулу Кочомкулова в эфире Биринчи Радио рассказала подробно об обучении.
3: На самом деле, мне кажется, я являюсь первопроходцем. Я являюсь одной из первых стипендиаток, которые получили эту стипендию и эту возможность. В 2022 году я подавала на эту стипендию. Я уже поступила в вузы, несколько топовых вузов мира. Это Лондонская школа экономики, это UCL. Я решила выбрать UCL. UCL – это University College London, который является университетом, который, ну, в тот момент по рейтингу он был на 7-м месте в мире по рейтингу QS. Как раз, мне кажется, тут по рейтингу тоже стоит тоже некоторый момент покрыть. Мое направление – это политика в области технологий и инноваций и развития. Я хотела связать свой бэкграунд, свою профессиональную деятельность с тем направлением, которое на тот момент был мне интересен. Вот. Сбор документов на самом деле был, на мой взгляд, довольно-таки простой. мне нужно было максимальное количество всех сертификатов собрать, которые у меня были в тот момент, написать эссе на кыргызском языке, мое мотивационное письмо, потом предоставить тесты, да, и о том, что и подтверждение о том, что ты прошел в университет. Там есть два вида подтверждений: есть conditional и unconditional. Да? Conditional — это когда ты не до конца прошел в университет, когда университет все еще, например, запрашивает твои тесты по английскому языку, либо оплатить какую-то сумму, да. Есть unconditional offer, когда ты полностью уже 100% прошел в университеты. И вот, мне кажется, здесь очень важно отметить для тех, особенно, кто уже подается, не у всех всегда есть conditional offer, точнее, unconditional offer. Соответственно, им можно подавать с unconditional. Потом, мне кажется, уже можно дополнительно предоставить не имеющиеся документы, да, при необходимости. Но тут, мне кажется, очень важно отметить, что нужно уже пройти в университеты. И опять же, в топовые университеты вуза мира, потому что наше правительство как раз-таки перед собой ставит цель как бы вырастить, да, такое поколение с качественным мировым образованием. Вот, и с этой целью как раз-таки была запущена эта программа. Вот. В тот момент, когда я подавалась, очень мало кто знал про эту стипендиальную программу, к сожалению. И я вот как только узнала, я сразу подала. То есть очень мало времени было в тот момент. По-моему, объявили в июле, и в августе уже был дедлайн, что-то такое, если не ошибаюсь, уже я не помню. Но я очень за короткое время собрала все рекомендательные письма, в университет обратилась в свои, ну вот, где получила свое высшее образование, да. Там рекомендательные письма, потом рекомендательные письма с работодателя, если не ошибаюсь, мотивационное письмо и так далее. Все документы я, в принципе, быстро собрала и потом уже ждала ответа от Министерства образования. Вот. И, к сожалению, в тот момент очень много изменений происходило как раз-таки. И так как, понятное дело, что я была в рамках первого потока, там многие системы не были выстроены. И вот очень радостно слышать от Айзатыча, что у нас появился портал, там тогда даже портала не было, к сожалению. Сейчас у нас есть портал, ну, то есть там тогда тоже комиссия рассматривала, но мне кажется, это было такое на уровне каких-то более индивидуальных кейсов. А сейчас уже более системный подход, особенно учитывая, что количество заявок стало намного больше. То есть в тот момент, когда я подавалась, по-моему, 8 человек только прошло, если не ошибаюсь. Вот. А потом, когда узнали мои знакомые, друзья, очень много людей ко мне обращалось, и как минимум 3 человека дополнительно прошли сейчас обучение. Недавно уже кто-то UC Berkeley закончил как раз-таки, да? А потом еще другие университеты ко мне постоянно обращаются. Вот. Все мои знакомые уточняют про эту стипендию. Мне кажется, это отличная возможность, которой как раз-таки надо пользоваться. Но опять же, нужно тут, мне кажется, понимать, для чего ты это высшее образование, да, магистратуру либо докторантуру получаешь, и с какой целью ты это все хочешь делать, для того, чтобы, то есть, понятное дело, что профессионально мы все хотим развиваться, да, но каким образом мы это будем применять в своей жизни, это уже другой вопрос. В тот момент, когда я подавала на магистратуру, мне казалось, что я уже постарела, все уже, у меня времени нет ждать, мне нужно срочно пройти. Вот такую цель я перед собой поставила. Соответственно, ну и учитывая, что у меня семья здесь оставалась, и я понимала, что я вернусь в Кыргызстан сразу после учебы, и учитывая, что у меня двое детей, я хотела только годичную программу. Годичная программа — это в основном Великобритания, да. Если мы рассматриваем американское образование, то это в основном двухгодичные программы. Соответственно, я понимала, что мне нужно магистратуру и свою степень получить в кратчайшие сроки. То есть в Великобритании ты учишься целый год, 12 месяцев, да, там у тебя нету каникул как таковых, вот, и очень интенсивная программа. Моя программа в Лондоне, она считается очень престижной, и вообще в мире. Мои в основном одногруппники были из Китая, из Индии. И они все туда поступили из-за престижа университета, из-за рейтинга университета. То есть для китайцев, в особенности, очень важен рейтинг университета. Они в первую очередь смотрят на рейтинг университета, а дальше уже на направление. Вот. Университет дает колоссальные возможности очень много ресурсов. То есть там есть различные акселерационные программы, программы по поддержке, программы, которые там научную твою деятельность поддерживают. В целом вся инфраструктура, она такая прям мощная. И когда я, например, после того, как я завершила свою магистратуру в Великобритании, далее я поехала в США, у меня был тур в UC Berkeley, дальше в Стэнфорде, потом я в Стэнфорде получила программу одну. Я поняла, что мой вуз, он очень-очень крутой, наравне с американскими вузами, которые тоже считаются, ну, Лига Плюща, как минимум, да. И кыргызстанцы в основном, когда, ну, по моим наблюдениям, они в основном смотрят на университеты в США, Лига Плюща, это в первую очередь, но эти университеты очень дорогие, это надо тоже отметить. Европа, она, конечно, чуть подешевле будет, да, особенно если мы хотим, например, чаще приезжать в Кыргызстан. В моем случае я практически каждый месяц приезжала в Кыргызстан, 3 недели, то есть мне было выгоднее иногда финансово приезжать в Кыргызстан там, на 3 дня, 4 дня, потому что билеты, они были сопоставимы той цене, которую, сумме, да, денег, которую я, например, тратила в Лондоне за проживание. Вот, соответственно, я часто прилетала в Кыргызстан, чтобы увидеться со своей семьей и так далее. То есть я очень привязана к своей семье, к стране, и, соответственно, для меня это как бы тоже очень важный пойнт. К сожалению, моя семья не смогла со мной поехать ввиду тех или иных нюансов. Соответственно, я таким образом балансировала между своей семьей и учебой. Но те люди, у которых нету там семьи, да, о которых они должны заботиться, либо же есть возможность со своими семьями поехать, я бы, наверное, все-таки рассмотрела бы США ввиду того, что образование, да, бесплатное для детей, к примеру. Помимо того, что мы сами получаем образование, мне кажется, мы еще и образуем свои семьи, да. То есть мы не то, чтобы только семьи, может быть, даже полную поколение наше, да, именно в наших семьях. Соответственно, мне кажется, это тоже очень важно, и это стипендия, я вот постоянно не перестаю, мне кажется, говорить о том, что это очень здорово, что именно в Кыргызстане у нас такая появилась возможность, что надо пользоваться этой возможностью. И, опять же, ну, не просто пользоваться, но еще, мне кажется, это все применять уже во благо нашей страны в первую очередь.
0: Стипендия «Элюмиту» имеет целью оказания содействия наиболее талантливой молодежи Кыргызской Республики в получении образования на уровне магистра и доктора PhD в зарубежных высших учебных заведениях, входящих в топ-100 мировых рейтингов вузов. На этой неделе зав. Отделом паспортной работы и актов гражданского состояния госучреждения КЗМАТ Перизат Сейдахматова в эфире Биринчи Радио рассказала об упрощении оформления паспортов детям до 16 лет. На практике сотрудники центров обслуживания населения часто сталкивались с обращением из-за отсутствия одного из родителей. Кто-то на заработках, кто-то пропал или просто уклоняется от визита в ЦОН. Если один родитель не выходил на связь, то второму приходилось обращаться в правоохранительные органы, решать вопрос лишения родительских прав. В результате ребенок не мог получить общегражданский паспорт. Ранее для получения общегражданского паспорта детям до 16 лет нужно было иметь прописку на территории Кыргызстана. Это тоже усложняло процедуру. Зачастую очень много наших граждан не имеют собственного жилья. Им приходилось как-то прописать временно ребенка. Кроме того, ранее запрашивали доверенность от второго родителя, а это дополнительные расходы. Сегодня детям прописка не требуется, доверенность тоже не нужна, рассказала в эфире Биринчи Радио Перизат Сейдахматова.
4: В первую очередь это была защита интересов детей. Именно в ЦОНах мы сталкивались с тем, что 1000 родителей приходят, обращаются, но отсутствует один из родителей. Бывает, что один из супругов просто где-то находится на заработках, может быть, просто пропал или просто уклоняется от визита вообще прийти в ЦОН. В таких случаях ребенок ограничен, и он не может получить общегражданский паспорт. Это именно вот дети, которые не достигли 16 лет. Это приводит к таким бюрократическим вопросам, когда им нужно получать доверенность, когда затрудняется это получение доверенности. Плюс еще, если он не выходит на связь, им приходилось обратиться в правоохранительные органы.
0: Это была зав. Отделом паспортной работы и актов гражданского состояния госучреждения КЗМАТ Перизат Сейдахматова. И на этом еженедельная программа «Неделя» завершена. Оставайтесь вместе с нами.
5: Алыста иштейм деп алданба. арабек қалған тағдыр, жүлін сыздатқан жүк 200, қарайлатқан қара тізме, қайрылмандар жана жер қотырғандар. Өз мекенінде ішкерліктің түрін қолғалған игілікті өжердештер, мекендештердің өлкіні өніктірудегі орду, мекен карттың маңызы. Ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
6: Оодо биринчи радионун мекендештер уктуруусу, саламатсыздарбы, кадырлуу радиоугучулар, микрофондо Гүлжан Каражанова. Быйыл 30 июндан тартып Россия Федерациясына эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүү жана билим алуу максатында кирген чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде кыргызстандыктар үчүн дагы жаңы эреже күчүнө кирүүдө. Тагыраагы 90 күндөн кем эмес, 72 саат мурун Руайди мамлекеттик кызматтар порталынын мобилдик тиркемесинен каттоодон өтүп, тиешелүү арыз менен тапшыруу милдеттенме ишке кирет. Ошол эле маалда шашылыш дарыланууга байланыштуу оор окуяга кабылуу сыяктуу документ жүзүндө тастыкталган өзгөчө жагдайлар үчүн Россия аймагына кирүү кеминде 4 саат мурда тапшыруу каралды. Руайди тиркемеси эл аралык оор жүк ташуучу унаа ээлерине дагы тиешелүү, бирок алар үчүн 90 күндүк виза мөөнөтү 180 суткага узартылды. Кадырлуу радиоучулар, биз бүгүн дал ушул тууралуу айтып беребиз, толкундан алыстабаңыздар. Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамдарындагы өзгөрүүлөрдүн шартында Россияда жүргөн же Федерациянын аймагында эмгектенүүнү пландаштырган кыргызстандыктарды өз учурунда маалымдоо өзгөчө мааниге ээ болууда. Керектүү маалыматтардын жеткиликсиздиги мекендештердин ал жакта ар кандай кыйынчылыктарга кездешип калуусун шарттап жатат. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Алмаз Байбосов бул багыттагы соңку маалыматтарды басма сөз жыйында бөлүштү.
7: Россия Федерациясы мурункудай эле биздин мамлекетибизде биздин жарандардын эң башкы багыты болуп калып келүүдө. Статистика жөнүндө бир аз токтоло кетейин. Ушул жылдын 1-январына карата 472336 жаран Россиянын аймагында болгон деп официалдуу түрдө алган элек. Анан мына кечээ жаңы маалымат алдык. Ушул сан 14-майга карата 502000 түздү. Бул 30000 көбөйдү дегенди билдирет. Эми муну биз ушул сезондук жумуштардын көбөйүшү менен күн жылганда өзүңүздөр билесиздер. Россияга иштеп келем дегендер саны көбөйөт. Ошого байланыштырабыз. Негизи эле жалпы статистиканы карасак, Россия Федерациясынын аймагындагы жарандарыбыздын саны жылдан жылга азайып келет. Алардын ичинен миграциялык каттоодо 268460 адам бар. Студенттердин саны, бул былтыркы жылы алынган маалымат, быйылкы сынды күтүп атабыз. 9757 убактылуу кармалуучу жайларда кармалгандардын саны 598, соттолгондордун саны 1126 ушу 1-январга карата. Бул сан дагы жылдан жылга азайып келүүдө. Себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин башкы прокуратура менен юстиция министрлиги Россия Федерациясынын биргеликте чогуу иштер жүрүлүп, жыл сайын Россиянын аймагынан бияка которулуп келген соттолгон жарандардын саны өсүүдө. Ошол боюнча дагы бир аз токтолуп кетейин. Мисал үчүн 2022 жылы бир жылдын ичинде 33 гана жараныбызды бияка которуп алганбыз да. 2023 жылы, ошол жылы биздин мамлекет башчысынын тапшырмасы менен ушул тараптагы жумушту көбөйтүү боюнча бизге тапшырма коюлган. 2023 жылы 74 көбөйгөн, анан кийин 2024 жылы 117 жаранды алып келгенге мүмкүнчүлүк болду. Ал эми мына былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 232 жаранды алып келдик. Ушул жылдын 21-майына карата 156 жаран Кыргызстандын аймагына которулду. Андан тышкары, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Россия Федерациясында кара тизме бар. Ал кара тизмеге Россиянын аймагында мыйзам бузуп, соттун чечими менен Россия Федерациясынын аймагынан чыгарылып, анан Россияга кирүүгө тыюу салынган жарандар. Алардын саны 2025 жылдын 13 сентябрына карата айтайын, 91566. Бул деген ошол жарандар азыркы учурда Россияга киргенге мүмкүнчүлүгү жок жарандар деп айтсак болот. Депортацияланган жарандар 6271 2025 жылдын жыйынтыгы менен. Ал эми андан кийинки биздин башка тизмебиз чыккан, билесиздер, көзөмөлдөөчү адамдардын реестри. Реестр контролируемых лиц деп. Ал жакта 2026 жылдын 12 майына карата 90000 721 жаран бар. 2025 июль айына карата 114 миң жаран болгон, 10 январына карата 39 миң жаран болгон. Бул кайсы список дегенде, бул Россия Федерациясынын аймагында жүрүп, кандайдыр бир миграциялык мыйзамдар бузулуп, же административдик жоопкерчиликке тартылып, же болбосо кандайдыр бир документтери туура эмес болуп калып, же жашаган жеринде жок, же ошо эмгек келишими жок болуп калган жарандарды ушул списокко киргизет. Бул списокко кирүү деген бир канча тоскоолдуктарды жаратат. Себеби өзүңүздөр билесиздер, жана банкалык карталары блокко түшөт, бир жерден экинчи жерге жашап көчүп регистрация алганга чектелет. Ошондой эле кармалган учурда аны ошол полиция кызматкерлери сотко жеткирбестен эле Россиянын аймагынан чыгарып жиберүүгө укук алган. Бул былтыркы Россия Федерациясынын мыйзамдарына киргизген өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгы менен. Алдын ала аларды жана Сахарова билесиздер, убактылуу чет эл жарандарды кармалуучу жай, ошол жака алып барышат. Анан өздөрүнүн авиакаттамдарынын убактысы келгенде, кезеги келгенде өздөрүнүн мекенине кетишет. Азыркы учурда Сахаровада 80 ашык биздин жарандар кармалууда. Алар ошол Кыргызстанга кетүү боюнча өздөрүнүн кезегин күтүп турат. Көзөмөлдөгү адамдардын реестри бул күнүнө 6 жолу жаңыланып турат. Улам региондордон келип айга кошулгандар бар, өзлөрү чыккандар бар, Россиянын аймагынан чыгып кеткендер бар. Ошон үчүн бул тизме улам өйдө көтөрүлүп алдыа түшүп турганы себеби ошондон да.
6: Эми Минтип 30-июндан баштап буга чейин тажрыйба иретинде колдонулуп келген иш аракет күчүнө кире турган болду.
7: Мына бүгүнкү негизи жолугушуубуздун эң башкы максаты былтыркы жылдан баштап Россия аймагына кирүүгө RUID тиркемеси аркылуу кирүү маселеси көтөрүлүп, ал азыркы учурга чейин иштеп келген, бирок ал өзү баягы ыктыярдуу түрдө болгон. Эми 30-июндан тартып Россиянын жаңы мыйзамына ылайык иштейм же ошол жакта окуйм деп барган жарандар бул тиркемени сөзсүз түрдө көчүрүп, катталып алдын ала билдирүүсүн жөнөтүшүсү керек. Себеби биз орус тарабы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. ЕС алкагында бул кандайдыр бир тоскоолдук болбойбу, бул эмне себептен андай кирип атат деген суроолор болушу мүмкүн. Бул суроону биз дагы орус тарабына койдук. ЕС алкагында да талкуулар жүрүп жатат. Орус тарабы болсо муну ошол иштейм деп окуйм деп келген чет элдик жарандардын санариптик тарыхын түзүү боюнча көрүлгөн иш чара деп түшүндүрүп турат. Бул эң биринчи кезекте ошол өзлөрүнүн коопсуздугун жана контролдоо мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүгө багытталган чара деп бизге түшүндүрүп жатышат. Эми ушул RUID-ни иштейм деп барган жарандар, Россияга окуйм деп барган жарандар 30-июндан тартып сөзсүз түрдө катталып тиркелип алдын ала билдирүү менен барышы керек. Анысы жок, барбай койсо киргизбей коебу деген суроо болуп калышы мүмкүн. Жок, бул RUID системасы приложениясы жок болсо киргизбей коюу деген чечим мунун себебинен кабыл алынбайт. Себеби ал орустар айткандар бул тоскоолдук эмес, киргизе бериши мүмкүн. Бирок кийинки ошол Россиянын аймагында жүрүү, катталуу жана андай эле симка алуу, ошол миграция бөлүмдөрүнө барып өзлөрүнүн документтерин тууралоого кедергисин тийип калышы мүмкүн да. Ошол себептен алар сунуштап атат, жарандарыңыздарга түшүндүрүңүздөр, биз жака Россия Федерациясынын аймагына келерде алдын ала ушуну түзүп алса бизге дагы көзөмөлдөө алганга жеңил, анан өзлөрүнө дагы ошол документтештирүү, иштөө, окуу процесстеринде жеңилдиктер болот деп. Негизи эле азыркы учурда дүйнө өлкөлөрүндө, анын ичинде Россия Федерациясында миграциялык мыйзамдар катаалдашып жатат. Ушул RUID системасы дагы бир ушул көзөмөлгө алуунун дагы бир жолу деп, буга чейин былтыр Москва жана Москва областында Амина тиркемеси аркылуу каттоого туруу боюнча эксперименталдык иш чаралар башталган. Ал азыркы учурда өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөттү. Себеби көп жарандар, мыйзамдуу жүргөн жарандар кайсы жерде эмгектенсе ошол жерде келишими бар, кайсы жерде жашаса ошол жердеги ижара келишими бар жарандарга бул өтө эле жеңилдик түзүү десек жаңылбайбыз. Бирок азыркы учурда ушул Амина тиркемеси аркылуу Россиянын баардык аймагында жана баардык категориясында каттоого, ошону колдонууга азыр Россия тарап бет алды десек жаңылбайбыз. Негизи эле чет өлкөгө чыгып жаткан жарандар ошолка бара жаткан өлкөнүн мыйзамын бир сыйра окуп түшүнүп, керек болсо биздин министрликке кайрылып, консулдук департаментте күнү түнү иштеген ыкчам номер телефонубуз бар, ал жака кайрылып, же болбосо ошол жактагы бара турган өлкөдөгү элчиликтерибизге, консулдуктарга кайрылып, эч болбоду дегенде ушул миграция министрлигинин чет өлкөдө жарандарды жумушка орноштуруу борборуна кайрылып консультация алып даярданып кетүүгө чакырабыз. Себеби азыркы учурда мыйзамдар, миграциялык мыйзамдар өтө тездик менен өзгөрүп, биздин жарандар билбестик кылып баргандан кийин ар кандай кыйын учурларга туш келип калганы жашыруун эмес.
6: Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Алмазбек Байбосов маалымат жыйынында билдиргендей, ушундай эле талап эл аралык жүк ташууларды аткарган оор жүк ташуучу унаалардын ээлерине дагы тиешелүү. Бирок алардын ал жакта жүрүүсү 180 сутка мөөнөт боюнча кайрадан сакталды деп биздин бир катар суроолорубузга жооп берди.
7: Биздин чоң жүк ташуучу машиналардын айдоочуларына мурунку 90-180 күн болуп баягы кыскартпады беле башка ошол биздин айдоочуларга азыр 180 күн ошол боюнча сакталып калды. Бул ошол айдоочуларга болгон жеңилдик. Бул эл аралык ташуу менен алектенген айдоочуларды айтып жатам. Алардыкы мурункудай эле ошо бир жылдын ичинде 180 күн жүргөнгө укуктуу. Бирок алар дагы ошо РУАИДи тиркемеси аркылуу алдын ала билдирүүсүн жасап барышы керек. РУАИДинин бир жакшы жери көп фактылар болгон. Биздин жарандар ушул жактан билеттерин алып алып, финансылык чыгымдарга учурап Россияга барып, Россиянын аймагында ошол аэропорттон кирүүгө тыюу салынганын билип, кара тизмедеби же реестрдеби киргенге укугу жок, кайра ошол кайтартылып кеткен фактылар өтө көп болгон. Ошо РУАИДи тиркемеси каттоо жүрүп жатканда эле ошол жерде Россияга киргенге укугу барбы жокпу маалыматты берет алдын ала.
8: Алмазбекович, мисалы үчүн мына 90 күн мурун 72 саат алдын ала деп атпайсыздарбы?
7: Жетимиш күн мурун.
8: Ошондо бул эми баягы алдын ала бара тургандар, эми баягы күтүлбөгөн жерден кетип калышы мүмкүн. Ошол эле мезгилде бул кандай болот, бара бергенге болобу, өткөрөбү чек арадан? Бул эми бул сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө болуп атат достор, же бул азырынча баягы эле тажрыйба иретиндеби?
7: Негизи эгер 4 саат мурун берсе болот да, мисалы үчүн ошондой срочно чыгып кетиш керек болсо 4 саат мурун, эми 4 саат ичинде деле учуп кеткен мүмкүнчүлүк болбосо керек, себеби билет алып антип биткенге деле убакыт кетет да. Бирок 4 саат мурун жамандык бир туугандары каза болуп калса, катуу оорулар болуп калса, ошонун документально подтвержденный эмелерин алып алып 4 саат мурун берип барса болот. Негизи бул сөзсүз түрдө бул РУАИДини жүктөбө койсоңор Россиянын аймагына киргизбей коет дегенден алыспыз, андай жок. Бирок бул ошол иштейм жана окуйм деп барган жарандар кийинки өзлөрүнүн ошол электрондук профилин түзүүгө сөзсүз керек да, бары бир керек. Ошол себептен орус тарабы дагы бизден суранды, өзүңөрдүн жарандарыңарга түшүндүргүлө деп.
8: Россия менен жана 90 деген дагы ушул бүт өлкөлөрүнө Казакстан сыяктуу эле барбы бизде деле? Мисалы үчүн андайын сөзсүз чыгып кетиш керекпи? Келишимдөргө дагы бул тиешелүүбү?
7: Келишим түзгөндөр ошол жүрүү мөөнөтү биздин ЕЭПнин мүчөлүгү болгон себебинен жүрүү мөөнөтү Россиянын аймагында дагы, Россиянын жарандары Кыргызстандын аймагында дагы ошо келишимдин мөөнөтүнө жараша болот. Келишимди бир жылга түзсө болот, 6 айга түзсө болот. Бирок биринчи келген 30 күндүн ичинде ошол жана процедуралардан өтүш керек. Ал деген медициналык кароодон өтүш керек, каттоого туруш керек. Анан келишим түзүш керек. Ошо келишим канча убакытка түзүлсө ошого чейин жүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал келишимди күтөрүн аз калганда дагы узартып жүрө берсе болот. Ал жагынан эч кандай маселе жок.
8: Сөзсүз чыгып кетиши
7: мүмкүн. Сөзсүз чыгып кетпейт. Сөзсүз чыгып кетпейт. Эгер сөзсүз чыгып кеткен учурда ал мындай учурда чыгат да. Эгер кандайдыр бир мыйзам бузуп, эгер ошол договордун срогу өтүп кетсе, же болбосо өзүнүн жашаган жеринен башка жерге жашап, же болбосо кандайдыр бир мыйзамдар бузулуп калса, ошондо жана реестрде атпайбызбы, ошого түшүп калса анда чыгып кетиш керек. А эгер мыйзамдуу жүрсө, баары туура болсо, анан 90 күндөн кийин чыгып кетүү деген андай маселе жок. Бул жана иштеп иш келишимин жана жарандык келишимди түзгөн жарандарга гана байланыштуу. А эгер мындай жеке иштер менен барып жөн эле жүрө бергендер, алар албетте 90 күн, бир жылдын ичинде 90 күндөн ашык жүрө албайт. Жөн эле барып жүрө албайт да, билесиз да. Бизде деле ушундай.
8: Кайсы документтер керек болуп атат? Мисалы үчүн ушул мамлекеттик кызмат деген.
7: Ооба, биз РУАИДини мына мен өзүм дагы өзүмө көчүрүп алдым. Муну ушул жана App Store'дон, Play Market'тен көчүрүп алса болот. Анан ага катталыш керек. Катталганда ушул муну негизи госуслуги аркылуу кирүүгө мүмкүнчүлүк бар экен да.
8: РУАИДиге керек болуп турган.
7: Мына РУАИДиге эң биринчи сведения документ, паспорт сөзсүз керек. Анан ошол жердеги өзүнүн ошо толтура турган жери бар, ошол кайсы регионда, мисалы үчүн Москвага баратса Москваны жазат, Екатеринбург, Санкт-Петербург, цель поездкиден аны көрсөтүш керек, иштейм деп же окуйм деп барат. Анан кайсы маалда кирет, мисалы үчүн колунда билети болушу мүмкүн же пландаштырып атат да. Анан эгер аны менен кошо балдар кетип калса, балдардын аты жөнүн, туулган датасын жазып коет. Ал ошо приложениянын өзүнөн чыгат, ошо жерден сүрөтүн сурайт, паспортту сүрөткө тартып деп айтат, анан ошондой голосовой биометрияга ошолор кирет. Бул өзүнүн сүрөтү, паспорту, анан өзүнүн үнү. Бул автоматтык түрдө ошол жана общий базага түшөт экен дагы Россиянын чек ара кызматкерлери келгенде автоматтык түрдө ачып, салыштырып анан иштелет да. Балдардыкы кереги жок. Руайдини бир жолу толтурдуңуз, границага кирип кеткенге чейин болду. Андан кийин Руайдин бул чек ара көзөмөлдөө кызматына көрсөтүү үчүн толтурулат.
8: Мисалы биз жыл иштедик да, кайра барып иштегенде дагы Руайди толтуруш керекпи?
7: Кирген сайын Руайди толтуруп, себеби даталар өзгөрөт да атта. Башка күнү кирет, балким паспорт алмашып кетти, балким келип үйлөндү, балдарын алып кетип атат. Киргенде улам толтуруп койтуш керек да. Заявкалар улам аякта сакталып тура берет, анан улам жаңы заявка берип койтуш керек.
8: Руайди деле аминада кетип бир жылдан ашып калды э, бул болот экен да. Мындай азыркы күндө ошону пайдалануу кандай болуп атат? Бул боюнча да мониторинг барбы? Мисалы үчүн чек арадан ошол жерде өтүп аткандар
7: болуп атат. Ооба, бизге да көп кайрылышат, телефондорубузга кайрылышат, өздөрү жеке кайрылышат. Эми адамдар ар адамдын өзүнөн болот экен. Көбүнчө адамдар баягы мыйзамды сактайм туура жүргөн адамдар өздөрү кызыгып бара жатканда өздөрү жүктөп алып, кээ бир бизге үйрөткөн дагы кээ бир моменттер болду, байке бул жер мындай болот экен, тигиндей болот экен дегендер, андай да фактылар кездешет. Бирок көбүнчөсү толтурбай барышат. Азыр 30-июндан баштап күчүнө кирип кала турган болсо, ошо границадан көпкө кармалып калбай, анткени ушул эле данныйларды границадан пограничник сурайт. Ошол жерден сүрөткө тартат, кайра биометрикасын ошол жерден алат, документтерин сурайт. То есть ошолор жеңил болуп кетиш үчүн толтуруп койгон абзел да.
8: Күчүнө кирип калышы мүмкүнбү же күчүнө кирет
7: эле? Күчүнө кирет эми 30-июнда деп атабыз. Былтыр ошол 30-июнга чейин эксперимент деп киргизишкен, анан азыр быйыл 30-ундан баштап сөзсүз түрдө кирет.
8: Алмашбаевич, жогоруда дагы бир жагдайда сиз Россияда жарандардын Кыргызстандагы санын азайтты деп атпайсызбы? Ошол эле мезгилде кара тизмеде 91,566 жаран дедиңиз э, депортацияда турган 6,771 экен. Дагы 20,721 дагы бир ушундай бир реестрге кирип калгандарчы, көзөмөл реестрине. Ошондо дагы биздин кыргызстандардын саны азайышы мүмкүнбү булардын эмесин? Божомо
7: кара тизме, көзөмөлгө алынган жарандардын тизмеси деген бул баары эле негизи ошо мыйзам менен кандайдыр бир проблемалар болгон жарандар да. Бул мурда эле мисалы үчүн ошо кара тизме мурда эле болуп келген. Ал ошо жарандардын көбөйүүсүнө, азайышына негизинен жалпысынан баягы таасири деле жок. Себеби азыркы Россиянын аймагында азайып кеткенин бирден бир себеби аякта миграциялык мыйзамдар каталдашып кетти. Эң башкы себеби да. Регистрацияга туруу, ошол жана келишимди түзүп, мурда мисалы үчүн биздин жарандар ал келишимди каалаган жактан түзүп, башка жактан иштей беришчү да. Ошол кезде эле мыйзам бузуу болчу, бирок анчалык көзөмөл жок болчу. Азыр именно ошол кайсы жерден түзсөң ошол жерге иштешиң керек, кайсы жерге ижара келишими түзсөң ошол жерге жашашың керек. Ушул каталдашкан себебинен көбүнчөсү чет өлкөлүктөр, анын ичинен биздин ошо жарандардын саны кыскарып кетти да. Экинчи себеби эми биздин өзүбүздүн өлкөбүздө жумуш орундары пайда боло баштады. То есть көбүнчө жарандар Россиядан башка өлкөлөрдөн тажашты. Бияка келип өзүбүздүн мекенибизде болобуз деп ушундай да категориялар көбөйдү да. Ошол себептен биздин ошол негизи эле ошо экономикалык өнүгүп жатканыбыз, жакшы көрсөткүчтөрүбүз дагы буга бирден бир себеп болот атат деп ойлойбуз да. Ал эми мыйзам бузган адамдар мурда деле болгон, азыр деле бар, кийин деле боло берет дегендей бул мунун жалпы эсепке эч кандай чечеси жок деп ойлойбуз да.
6: Руайди тиркемеси жарандын өзүнүн Россияда жүрүүсү үчүн өтө маанилүү. Көптөгөн тобокелчиликтерден сактайт. Тышкы иштер министринен билдирилген маалыматтарга ылайык, ошол эле учурда эгерде тиешелүү арыз алдын ала берилбесе, бул Россияга кирүүдөн баш тартууга негиз болбой турганын белгиленди. Бирок акыркы чечим чек ара кызматкерлери тарабынан кабыл алына тургандыгы дагы кошумчаланды. Кадырлуу радио окуучулар, ушул менен программабыз соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болду. Саламатта калыңыздар.

0: Aigan.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Здравствуйте, далее на Биринчи радио еженедельная программа «Апта», студия микрофона Эрмек Актанов. В начале хроника недели. Понедельник, 25 мая. Президент Кыргызской Республики подписал указ о мерах по повышению эффективности работы местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с гражданами и качества обеспечения жизнедеятельности населения. Джапара подписала закон о внесении изменений в закон о внешней миграции. Данный закон принят в целях упрощения процедуры оформления общегражданского паспорта гражданам Кыргызской Республики, не достигшим 16-летнего возраста. Вторник, 26 мая. По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова с президентом Ирана. Кыргызстан и BBC обсудили сотрудничество в медиасфере и освещение всемирных игр кочевников. По данным ведомства, министр культуры Кыргызстана Мирбек Мамметалиев провел встречу с региональным директором BBC по Европе и Центральной Азии. Представитель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в торжественной церемонии передачи Министерства внутренних дел 370 новых служебных автомобилей, оснащенных современными цифровыми технологиями. Среда, 27 мая. Президент Кыргызской Республики принял участие в айт-намазе по случаю священного праздника Курман-айт. Праздничная молитва прошла с участием тысяч граждан Кыргызстана на Старой площади имени Турдакунова Субалиева в Бишкеке. В Бишкеке прошел кыргызо-китайский медиафорум «Развитие сотрудничества медиасообществ Кыргызстана и Китая во имя углубления интеграции Шанхайской организации сотрудничества». В рамках форума состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между информационно-издательским домом «Кыргызтусу» и китайской газетой, а также соглашение о сотрудничестве между общенациональной газетой «Слово Кыргызстан» и китайской газетой. Четверг, 28 мая. В рамках всемирных игр кочевников пройдут соревнования по 43 видам спорта. Планируется, что от Кыргызстана примут участие 395 спортсменов, а из других зарубежных стран 263 атлета. Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии открытия Международного логистического центра «Алтын Логистик» УАО «Кыргызалтын» в городе Балыкчы. В рамках 5-го форума глав регионов государств-членов ШОС Серия Бустери и Сокольской области прошла выставка отечественных производителей Кыргызстана. Пятница, 29 мая. В Астане по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан ряд документов. Президент Садыр Джапаров принял участие в заседании в узком и расширенном форматах. Во всех школах Кыргызстана прозвучал последний звонок. Глава Кабмина поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Кыргызской Республики. Это была хроника недели, сейчас к основным событиям. Садыр Джапаров на этой неделе принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Астане. Перед началом заседания во Дворце независимости состоялась официальная церемония приветствия глав государств-членов Евразийского экономического союза. Джапарова встретил президент Казахстана. Также в мероприятии приняли участие президенты России, президент Белоруссии, вице-премьер Армении и председатели коллегии Евразийской экономической комиссии. Подробнее далее в материале. В Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. В мероприятии приняли участие президенты Кыргызской Республики, президент Казахстана, президент России, президент Белоруссии и вице-премьер Армении. После совместного фотографирования участники перешли в зал для проведения заседания. Высший совет, согласно договору ОЕС, является высшим органом объединения. В состав Высшего совета входят главы государств-членов, либо главы правительств государств-членов. Они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета. Мы видим, как мировая экономика вступает в период глубокой масштабной трансформации, характеризующей усиление геоэкономической конкуренции, ускорение технологических изменений и пересмотром сложившихся моделей международного сотрудничества, заявил президент Садыр Джапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета в городе Астана. По словам главы государства, если сравнительно недавно глобализация воспринималась как безальтернативная модель мирового развития, то сегодня на первый план все больше выходят вопросы национальной экономической устойчивости, технологического суверенитета.
3: На наших глазах меняются традиционные торговые маршруты и производственные цепочки, формируются новые центры экономического роста и логистические конфигурации, усиливается конкуренция за технологии, инвестиции, транспортную связанность и человеческий капитал. В этих условиях существенно возрастает значение региональных интеграционных объединений, способных обеспечивать устойчивость экономических связей, предсказуемость рынков и координацию совместных действий. Особенно важно не только своевременно адаптироваться к новым реалиям, но и предлагать совместные решения, способные превратить сегодняшнюю турбулентность в основу завтрашней устойчивости и развития. Хочу подчеркнуть о важности и своевременности обсуждения темы технологического развития и масштабного внедрения искусственного интеллекта на Евразийском экономическом форуме. Позвольте отметить, что устойчивое и опережающее развитие наших экономик невозможно без своевременной цифровой инфраструктуры. Искусственный интеллект, большие данные, цифровые платформы, роботизация и новые вычислительные технологии не являются вопросом далекого будущего. Они являются ключевыми факторами конкурентоспособности стран уже сегодня. Фактически, сегодня конкуренция идет уже не только за доступ к технологиям, но и за скорость их внедрения, способность масштабировать инновации и эффективно применять их в реальном секторе экономики. Именно поэтому особое значение приобретают вопросы совместного технологического развития, цифровой совместимости, обмена компетенциями и формирования благоприятной среды для инноваций на пространстве нашего Союза. Убежден, что Евразийский экономический союз обладает необходимым потенциалом для того, чтобы стать не только пространством общего рынка, но и платформой технологического партнерства, совместных инноваций и формирования новых точек роста.
2: Садыр Джапаров отметил, что особенно важно не только своевременно адаптироваться к новым реалиям, но и предлагать совместные решения, способные превратить сегодняшнюю турбулентность в основу завтрашней устойчивости и развития.
3: Сегодня у нас в рамках ЕАЭС запущен инструментарий субсидирования процентной ставки по кооперационным проектам в сфере промышленности. Этот механизм также будет распространен и на проект в сфере агропромышленности. Каждый промышленный проект – это новые рабочие места, технологии и реальное укрепление связей между экономиками наших стран. Это движение от разрозненности к единому промышленному пространству. Однако кооперация в ЕАЭС продолжает оставаться преимущественно уделом крупных игроков. Малый и средний бизнес практически не встроен в цепочки поставок крупных предприятий Союза. Локализация совместных производств на территории стран с малой экономикой практически не осуществляется. Рассчитываем, что к концу года комиссия согласует и предоставит на рассмотрение стран механизм стимулирования локализации совместных производственных мощностей в странах с малой экономикой. Принятая нами декларация «Евразийский экономический путь до 2030 года» ставит амбициозные ориентиры. Очевидно, что реализация намеченных планов и задач сопряжена с необходимостью научно-технологического развития. Сегодня научное сотрудничество между нашими странами сохраняет существенный нереализованный потенциал. В этой связи считаю необходимым комиссии совместно с правительствами государств-членов уделить особое внимание реализации стратегической программы научно-технического развития ЕАЭС. Кыргызская республика придает важное значение научно-техническому сотрудничеству и выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия между нашими странами. Мы открыты к сотрудничеству в создании центров компетенций во всех сферах, представляющих взаимный интерес государств-членов Союза. Новая волна конкурентных преимуществ в мире будет формироваться уже не вокруг отдельных технологий, а вокруг их комплексного применения. Ключевые значения будет иметь способность государств эффективно интегрировать искусственный интеллект, цифровую инфраструктуру, промышленность, науку, образование и человеческий капитал в целый комплекс взаимосвязанных решений. Светлое будущее наших стран и благосостояние наших народов зависит от осознания наших общих целей и совместного стремления к лучшему.
2: Таким образом, Садыр Джапаров принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в городе Астана. Продолжаем наш выпуск. Глава государства обязал руководителей областей дважды в год проводить встречи с населением. Глава государства подписал поправки к указу о полномочиях представителя президента в области. В документе говорится, что обязательные встречи с населением должны проходить в феврале-марте и ноябре-декабре. Подробнее далее в материале. Президент Садыр Джапаров подписал указ, обязывающий глав областей регулярно проводить обязательные встречи с местным населением. Согласно обновленному порядку, встречи будут организовываться каждый год в феврале и марте, ноябре и декабре. Это решение принято в целях исполнения поручения главы государства, данного в рамках рабочей поездки в Ужскую область в апреле 2026 года. Указ вступает в силу со дня официального опубликования с 25 мая. По поручению президента с 11 мая проходят встречи чиновников с населением. Как отметил мэр столицы Айбек Джунушалиев,
0: по поручению президента

0: Бишкека подняла вопрос о вредных выбросах.
1: Они выпускают около 7 разов эти пары. Эти пары, они настолько токсичны, потому что, выходя из дома, глаза начинают просто слезиться. Но я думаю, мы будем стучаться до президента.
0: А вот Азамат тоже поднимал на встречах ряд вопросов.
2: Наши 15 домов все получили иски, исковые требования, и получили ограничение прав на собственность. То есть управление контроля землепользования при мэрии города Бишкек подало иски на мэрию города Бишкек. По факту мэрия, подразделение мэрии подает суд на саму мэрию, а мы все третьи лица. Мне ответили,
0: что... Президент Кыргызской Республики подписал указ о мерах по повышению эффективности работы местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с гражданами и качество обеспечения жизнедеятельности населения. Цитата из указа.
3: Указ принят в целях повышения эффективности взаимодействия местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с населением, обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан, повышение качества оказания услуг населению и создание условий для достойной жизнедеятельности граждан. Указом предусматриваются меры по внедрению практики проведения прямых телефонных линий, выездных личных приемов граждан, организации общественных приемных, развитию цифровых сервисов взаимодействия с населением, обеспечение надлежащей работы горячих линий, а также повышение уровня служебной этики и ответственности должностных лиц при работе с гражданами и юридическими лицами. Документ направлен на повышение открытости и доступности местных органов власти, внедрение современных цифровых механизмов обратной связи с населением, обеспечение оперативного реагирования на обращения граждан, а также укрепление ответственности должностных лиц при осуществлении своих полномочий. Указом предусматривается также расширение использования цифровых платформ и интернет-сервисов для взаимодействия государственных органов с населением при обеспечении требований информационной безопасности.
0: Кроме того, Генеральной прокуратуре поручено на постоянной основе осуществлять мониторинг обращений граждан, содержащих критику деятельности правоохранительных органов, в том числе размещенных в средствах массовой информации и сети интернет. В случае выявления нарушений обеспечивать восстановление законности и привлечение виновных должностных лиц к ответственности. Рамиль Кактанов, Беринчи радио. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии открытия Международного логистического центра «Алтын Логистик» Кыргыз-Алтын в городе Балыкчы. Также Касымалиев посетил Балыкчинскую перевалочную базу «Кумтор Голд Компани», где ознакомился с ходом проводимых работ по модернизации объекта. Подробнее далее. Глава Кабмина отметил, что Кыргызстан, находясь на пересечении международных транспортных коридоров, активно развивает свой транзитный и логистический потенциал. Одним из важных проектов в данном направлении является международный логистический центр «Алтын Логистик». Центр находится на одном из важных маршрутов Великого Шелкового Пути, будет эффективно функционировать как ключевой логистический узел, связывающий Китай, страны Центральной Азии и государства СНГ. Такое выгодное расположение создает широкие возможности для расширения международных торговых связей, увеличения транзитных грузопотоков и укрепления транспортно-логистической роли Кыргызской Республики. Логистический центр размещен на территории площадью более 5 гектаров и оснащен современной инфраструктурой, обеспечивающей безопасную и эффективную организацию транспортно-логистических процессов. Мощности комплекса позволяет обслуживать до 200 грузовых автомобилей в сутки.
4: Международный логистический центр «Алтын Логистик» находится на одном из важных маршрутов Великого Шелкового Пути. Я уверен, что он будет эффективно функционировать как ключевой логистический узел, связывающий Китай, страны Центральной Азии и государства СНГ. Такое выгодное расположение создает широкие возможности для расширения международных торговых связей, увеличения транзитных грузопотоков и укрепления транспортно-логистической роли Кыргызской Республики в регионе.
0: Также председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил Балыкчинскую перевалочную базу «Кумтор Голд Компани», где ознакомился с ходом проводимых работ по модернизации объекта. В ходе посещения глава Кабинета министров представили информацию о текущем состоянии базы, реализуемых инфраструктурных изменениях, а также мерах, направленных на повышение эффективности логистических и производственных процессов. Как было отмечено, модернизация перевалочной базы позволит улучшить условия хранения и транспортировки грузов, повысить уровень технического оснащения и оптимизировать операционные процессы, что в целом окажет положительное влияние на деятельность предприятия. Адылбек Касымалиев подчеркнул важность своевременной и качественной реализации мероприятий по модернизации, отметив значимость эффективной логистической инфраструктуры для устойчивой работы золоторудного предприятия. В рамках модернизации базы установлены новые резервуары для хранения топлива с увеличением

0: Добрый день, в эфире Биринчи радио, программа «Точка зрения», в студии Айдай Низаркулова, за режиссерским пультом работает Эдьяр Эркинбек Улу. В Кыргызстане проходит прием документов на получение стипендии «Элюмитю», он продлится до 10 июня. Стипендия «Элюмитю» имеет целью оказания содействия наиболее талантливой молодежи Кыргызстана в получении образования на уровне магистра и доктора PhD в зарубежных высших учебных заведениях, входящих в топ-100 мировых рейтингов вузов. Отметим, что ранее сообщалось, что за 3 года этого проекта было профинансировано около 40 стипендиантов. Помимо этого, с 11 мая официально начал работу специальный портал президентской стипендии «Элюмитю». Вот говорится о том, что теперь кандидаты могут подать заявки в онлайн-формате, ознакомиться с условиями участия и узнать всю необходимую информацию именно на этом сайте. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о том, как проходит прием заявок на получение стипендии, а также узнаем, как стипендия на протяжении уже 3 лет помогает молодежи получить лучшее образование. В студию прямого эфира мы пригласили ведущего специалиста управления высшего, среднего, профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Айзат Маматкеримову, и чуть позже к нам присоединится стипендиантка «Элюмитю» Айсулу Кудюмкулова. Добрый день, Айзат Алмазбековна.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы с вами говорим о стипендии «Элюмитю». Мы знаем, что с 11 числа, получается, начался, заработал новый такой портал, да, где все уже можно увидеть своими глазами. Давайте мы сначала с вами поговорим вообще о самой стипендии «Элюмитю». Расскажите, пожалуйста, вот она работает уже 3 года, вот что вы можете сказать, как вы оцениваете то, что молодежь, может быть, стали так больше, да, отправлять свои заявки на получение стипендии, как вообще проходит этот процесс?
1: Добрый день еще раз. Хотелось бы отметить, эта программа работает не 3 года, а 5-й год уже. 5-й год набор идет. Программа была утверждена указом президента от 10 мая 2022 года. И в 2022 году уже был произведен первый набор. Как вы уже ранее отметили, да, действительно, с каждым годом поток поступающих, он увеличивается. Например, если в 2022 году было 8 претендентов, стипендиат, то есть кандидатов, то в 2023 году их уже было 11, в 2024 году уже 20, 22, по-моему, да, и вот с каждым годом увеличивается. И за 4, в этом году 5-й год реализации проекта идет, но за 4 года поступления поступило, обучилось, завершило, в общем, 52 стипендиата. В общем, 52 стипендиата, из которых 32 еще обучаются и 20 уже завершили. Но в этом году еще завершенные будут, они вот где-то в июне уже начнут прибывать, и их уже больше будет.
0: Вот, значит, как вы рассказали, да, естественно, с каждым годом увеличивается количество, наверное, еще и потому, что все больше студентов начинают понимать и видеть на примерах, да, что вот молодежь действительно хорошо поступает в хорошие вузы, и это отличная возможность для них, да?
1: Да, действительно, с каждым годом увеличивается поток, потому что, ну, это новая молодая программа, скажем так, наши молодые кыргызстанцы, ребята, они, когда была эта стипендия утверждена указом президента, благодаря нашему президенту, даже можно сказать, да, вот такая возможность молодым ребятам была дана, об этом мало кто знал, и из года в год об этом больше ребят узнают. Поэтому поток тоже увеличивается, и ребята, наверное, понимают, что поступая в зарубежные вузы, у них есть возможность, что из государства их профинансирует, поддержит.
0: Скажите, пожалуйста, вот с 11 мая заработал портал, да, и также проходит сейчас прием заявок вот для получения стипендии. Вот как вы заметили, уже многие активно начали пользоваться порталом и через него подавать заявки.
1: Да, портал он начал работу с 11 мая до 10 июня, как раз 30 дней дается всем претендентам, кандидатам, которые могут участвовать в этом конкурсе и загрузить все документы. В эти 30 дней им дается возможность загрузить документы, если какие-то документы, скажем, вовремя поменять, если какие-то ошибки, я не знаю, какие-то неправильные документы загрузили. То есть в течение 30 дней они это могут сделать. И так, портал, сколько ребят вот сейчас заявки уже зарегистрировали, доступ у нас есть, мы можем это видеть. Сейчас более 100 человек, ну порядка где-то 120, если быть более точнее.
0: Да, к нам Айсулу присоединилась. Вот сейчас мы попросим надеть петличку для того, чтобы мы чуть позже побеседовали. Вот скажите, пожалуйста, Айзат Алмазбековна, вот вы сказали уже 100 человек. Это действительно большая цифра. Вообще, как проходит вот этот потом этап отсева, да, скажем так, тех стипендиантов, которые, может быть, не предоставили все документы, которые нужны, или вот были какие-то не совсем подходят под программу?
1: Ну, сам конкурс, он в два этапа проходит. После того, как портал закроется, мы уже, скажем так, ведем работу с порталом, и уже первый отсев, это не первый этап конкурса, это, скажем так, отсев, то есть эти ребята, ну, понимаете, вот все там 100 человек, 150 человек, это не говорит о том, что если они зарегистрировали, что в портале они все документы загрузили, и у них там все идеально. Вот, например, вот Айсулу как раз подошла, не все такие кандидаты, претенденты ответственные, вот как Айсулу и другие, которые поступили, да, потому что бывают моменты, я вот сейчас просмотрела тоже сегодня, то есть там, допустим, есть ребята, уже порядка где-то 20 человек есть, просто зарегистрировались, и больше нет никаких документов. Но это, я считаю, безответственный подход. Естественно, их сразу мы отклоняем. А на конкурс идут только те ребята, у которых полный пакет документов, соответствующие требованиям. То есть конкурс, он состоит, как я уже сказала, из двух этапов. И вот на первый конкурс, который в министерстве проходит, идут ребята, у которых полный пакет документов.
0: Вот вы сейчас сказали очень такую нужную, скажем так, памятку, да, может быть, мы немножечко продолжим в этой части, что нужно делать, что нужно загрузить всем стипендиантам, потому что они, может быть, не все поняли, да, насколько вот этот сам отбор проходит и думают, что на первом этапе нужно просто зарегистрироваться.
1: А, ну, вы знаете, объявление было дано, в объявлении прям прописано, какие документы надо загрузить и в какой портал, ссылка на портал имеется. Также в этом портале есть нормативно-правовые акты, то есть это указ президента, положение, постановление, какие документы должны содержаться, какие документы надо в портал закрепить, да. И опять-таки свой личный номер я указала, чтобы при каких-то возникновение каких-то вопросов, чтобы они звонили. И в портале, знаете, вот сейчас просто невозможно, конечно, это показать, вот когда портал открываешь, внутрь заходишь, там прям конкретно прописано, какой документ с тебя требуется. И, в принципе, для человека, который поступает на программу магистратуры и PhD, я думаю, это несложно. Там прям вот конкретно, допустим, паспорт, да? Сертификат о знании языка, диплом, например, потом документ образовательной организации о том, что подтверждение, что ты действительно поступил, да, то есть я думаю, как бы это уже все-таки же взрослые люди, как бы понятно, и если даже если у них есть вопросы, то они всегда могут к нам обратиться.
0: Значит, там очень даже такой подробный гайд есть, да, что
1: Да,
0: нужно делать все-таки.
1: подробно там.
0: Скажите, получается, сам прием заявок, он завершится 10 июня, да? И вот дальше какая работа будет продолжена вами и комиссией, да?
1: 9 июня
0: 9-го.
1: завершится, 9 июня, да, до 10. Ну, отбор документов по порталу, как уже ранее было сказано, потом первая комиссия будет в министерстве заседать, все документы рассмотрят, ознакомятся, и может кого-то, конечно, могут отклонить, но в основном на комиссию идут все те кандидаты, у которых уже практически все документы имеются. И, как бы сказать, отклонения бывают, но их не так много. Один-два, максимум, да, вот просто я из практики говорю, да, и после этого уже документы идут уже во второй этап, переходят во вторую фазу, то есть это уже республиканская комиссия рассматривает в администрации президента. Там тоже из практики, опять-таки говорю, отклоненных только 1-2, вот такое количество бывает, да, в основном. Раз соответствие, мы стараемся ребят поддержать, не отказывать, то есть дать возможность обучаться и профинансировать.
0: Вот когда, получается, ребята подают заявки, они пишут вуз, в который хотят поступить, и вот строго указано о том, что вуз должен входить в топ-100 университетов, да, лучших. Вот эта часть, каким образом это все рассматривается, все-таки это же тоже долгая работа, посмотреть то, насколько все документы соответствуют. И все сертификаты, получается, должны быть обновлены и правильны, например, знание языка, вот это все, что с этим связано.
1: Ну, скажем так, это не, конечно, это время занимает, но прям такой проблемы нету, потому что стипендиаты предоставляют документ о том, что они поступили в такой-то вуз. Сейчас у нас, как говорится, в доступе у всех есть интернет, где мы по интернету можем посмотреть, на каком месте этот вуз по рейтингу стоит, допустим, в топ-100 входит, не входит, или программа входит в топ-100 или не входит. То есть мы это быстро сейчас проверить можем. Это, конечно, определенное время занимает, но не так, чтобы прям вот столько вот времени, и мы никак не можем с этим разобраться. Таких проблем нету. Таких проблем нету. И ребята, которые действительно ответственно относятся, которые поступили, которые хотят учиться, они всегда на связи. Если у нас какие-то вопросы возникают, они какие-то документы подтверждают, приносят. То есть в портале все документы должны соответствовать. Но если у нас какие-то вопросы помимо этого возникают, то ребята всегда на связи. То есть я не могу сказать, что все те стипендианты, которые поступили и обучаются, мы как бы связь не поддержим, у нас со всеми ими есть связь, и они всегда, обратная связь есть, они всегда как бы откликаются на наш призыв, скажем так.
0: Получается, что стипендианты, они должны предоставить только, получается, онлайн-копии, да, потому что у нас сейчас все-таки более цифровизировано, или что-то удостоверяющее потом нужно все-таки для точности принести, или, может быть, это уже во время рассмотрения комиссии, или все-таки таких правил нет?
1: Ну, оригиналы они не могут предоставить, потому что о зачислении, как вы говорите, они только вуз, он письмо через почту им отправляют. Естественно, мы запрос делаем, мы можем подтверждение получить, что он действительно зачислен. Это первый момент. И второй момент. Финансирование начинается только с того момента, как договор подписывается. А до этого деньги не перечисляются. И деньги стипендиант на руки никогда не берет, и на его личный счет они не перечисляются, они только на счет университета перечисляются. Они реквизиты университета предоставляют. И при, то есть это второе подтверждение, при перечислении, скажем, Министерство финансов, казначейство, они проверяют вот эти счета университета. Действительно ли это тот университет, действительно ли они туда деньги направили.
0: Вот эти тонкости финансирования, оплаты, давайте мы еще немножечко попозже затронем. К нам присоединилась Айсулу, стипендиантка стипендии Элюмиту, и вот хотелось бы тоже вам такой вопрос задать. Расскажите о своем опыте участия. Вот, как нам уже сказали, вы предоставили все документы, сделали все как нужно. Вообще, как проходил этот процесс и в каком году вы поступили?
2: Спасибо большое. На самом деле, мне кажется, я являюсь первопроходцем. Я являюсь одной из первых стипендиаток, которые получили эту стипендию и эту возможность. В 2022 году я подавала на эту стипендию. Я уже поступила в вузы, несколько топовых вузов мира. Это Лондонская школа экономики, это UCL. Я решила выбрать UCL. UCL — это University College London, который является университетом, который, ну, в тот момент по рейтингу он был на 7-м месте в мире по рейтингу QS. Как раз, мне кажется, тут по рейтингу тоже стоит тоже некоторый момент покрыть. Мое направление — это политика в области технологий и инноваций и развития. Я хотела связать свой бэкграунд, свою профессиональную деятельность с тем направлением, которое на тот момент был мне интересен. Вот. Сбор документов на самом деле был, на мой взгляд, довольно-таки простой. Мне нужно было максимальное количество всех сертификатов собрать, которые у меня были в тот момент, написать эссе на кыргызском языке, мое мотивационное письмо, потом предоставить тесты, да, и о том, что и подтверждение о том, что ты прошел в университет. Там есть два вида подтверждений: есть conditional и unconditional. Да. Conditional — это когда ты не до конца прошел в университет. Когда университет все еще, например, запрашивает твои тесты по английскому языку, либо оплатить какую-то сумму, да. Есть unconditional offer, когда ты полностью уже 100% прошел в университеты. И вот, мне кажется, здесь очень важно отметить для тех, особенно, кто уже подается, не у всех всегда есть conditional offer, точнее, unconditional offer. Соответственно, им можно подавать с unconditional. Точнее, second edition. Вот. То есть потом, мне кажется, уже можно дополнительно предоставить не имеющиеся документы, да, при необходимости. Но тут, мне кажется, очень важно отметить, что нужно уже пройти в университеты. И опять же, в топовые университеты вуза мира, потому что наше правительство как раз-таки перед собой ставит цель как бы вырастить, да, такое поколение с качественным мировым образованием. Вот, и с этой целью как раз-таки была запущена эта программа. Вот. В тот момент, когда я подавалась, очень мало кто знал про эту стипендиальную программу, к сожалению. И я вот как только узнала, я сразу подала. То есть очень мало времени было в тот момент. По-моему, объявили в июле, и в августе уже был дедлайн, что-то такое, если не ошибаюсь, уже я не помню. Но я очень за короткое время собрала все рекомендательные письма, в университет обратилась в свои, ну вот, где получила свое высшее образование, да, там рекомендательные письма, потом рекомендательные письма с работодателя, если не ошибаюсь, мотивационное письмо и так далее. Все документы я, в принципе, быстро собрала и потом уже ждала ответа от Министерства образования. Вот. И, к сожалению, в тот момент очень много изменений происходило как раз-таки. И так как понятное дело, что я была в рамках первого потока, там многие системы не были выстроены. И вот я очень радостно слушать от Айзатыча, что у нас появился портал. Там тогда даже портала не было, к сожалению. Сейчас у нас есть портал. Ну, то есть там тогда тоже комиссия рассматривала, но мне кажется, это было такое на уровне каких-то более индивидуальных кейсов. А сейчас уже более системный подход, особенно учитывая, что количество заявок стало намного больше. То есть в тот момент, когда я подавалась, по-моему, 8 человек только прошло, если не ошибаюсь. Вот. А потом, когда узнали мои знакомые, друзья, очень много людей ко мне обращалось, и как минимум 3 человека дополнительно прошли сейчас обучение. Недавно уже кто-то UC Berkeley закончил как раз-таки, да? А потом еще другие университеты. Ко мне постоянно обращаются вот, все мои знакомые, уточняют про эту стипендию. Мне кажется, это отличная возможность, которой как раз-таки надо пользоваться. Но опять же, нужно тут, мне кажется, понимать, для чего ты это высшее образование, да, магистратуру либо докторантуру получаешь, и с какой целью ты это все хочешь делать, для того, чтобы... то есть, понятное дело, что профессионально мы все хотим развиваться, да, но каким образом мы это будем применять в своей жизни, это уже другой вопрос.
0: Айсулу, вы поступили в такой очень хороший вуз, который действительно на слуху, да, и вот тоже хотелось бы это отметить, что вы большая молодец, и думаю, что многие, кто узнал, что вот кыргызстанка отучилась в этом престижном вузе, да, они тоже обрадовались этой новости, и, как вы сказали, вас вот уже не первый год разными вопросами ваши знакомые тоже задают для того, чтобы узнать, как это все происходит. Расскажите, как вообще прошла ваша учеба сама? Как вы, может быть, к ней морально готовились? Чего вы ожидали? И насколько такие обширные знания вы смогли получить за вот эти годы обучения?
2: Это очень хороший вопрос, потому что в тот момент, когда я подавала на магистратуру, мне казалось, что я уже постарела, все уже, у меня времени нет ждать, мне нужно срочно пройти. Вот такую цель я перед собой поставила. Соответственно, ну и учитывая, что у меня семья здесь оставалась, и я понимала, что я вернусь в Кыргызстан сразу после учебы, и учитывая, что у меня двое детей, я хотела только годичную программу. Годичная программа – это в основном Великобритания, да. Если мы рассматриваем американское образование, то это в основном двухгодичные программы. Соответственно, я понимала, что мне нужно магистратуру и свою степень получить в кратчайшие сроки. То есть в Великобритании ты учишься целый год, 12 месяцев, да, там у тебя нету каникул как таковых, вот, и очень интенсивная программа. Моя программа в Лондоне, она считается очень престижной и вообще в мире. Мои в основном одногруппники были из Китая, из Индии. И они все туда поступили из-за престижа университета, из-за рейтинга университета. То есть для китайцев, в особенности, очень важен рейтинг университета. Они в первую очередь смотрят на рейтинг университета, а дальше уже на направление. Вот. Университет дает колоссальные возможности, очень много ресурсов. То есть там есть различные акселерационные программы, программы по поддержке, программы, которые там научную твою деятельность поддерживают. В целом вся инфраструктура, она такая прям мощная. И когда я, например, после того, как я завершила свою магистратуру в Великобритании, далее я поехала в США, у меня был тур в UC Berkeley, дальше в Стэнфорде, потом я в Стэнфорде получила программу одну. Я поняла, что мой вуз, он очень-очень крутой, наравне с американскими вузами, которые тоже считаются, ну, Лига Плюща, как минимум, да. И кыргызстанцы в основном, когда, ну, по моим наблюдениям, они в основном смотрят на университеты в США, Лига Плюща, это в первую очередь, но эти университеты очень дорогие, это надо тоже отметить. Европа, она, конечно, чуть подешевле будет, да, особенно если мы хотим, например, чаще приезжать в Кыргызстан. В моем случае я практически каждый месяц приезжала в Кыргызстан, 3 недели, то есть мне было выгоднее иногда финансово приезжать в Кыргызстан там, на 3 дня, 4 дня, потому что билеты, они были сопоставимы той цене, которую, сумме, да, денег, которую я, например, тратила в Лондоне за проживание. Вот, соответственно, я часто прилетала в Кыргызстан, чтобы увидеться со своей семьей и так далее. То есть я очень привязана к своей семье, к стране, и, соответственно, для меня это как бы тоже очень важный пойнт. К сожалению, моя семья не смогла со мной поехать ввиду тех или иных нюансов. Соответственно, я таким образом балансировала между своей семьей и учебой. Но те люди, у которых нету там семьи, да, о которых они должны заботиться, либо же есть возможность со своими семьями поехать, я бы, наверное, все-таки рассмотрела бы США, ввиду того, что образование, да, бесплатное для детей, к примеру. Помимо того, что мы сами получаем образование, мне кажется, мы еще и образуем свои семьи, да. То есть мы не то, чтобы только семьи, может быть, даже полное поколение наше, да, именно в наших семьях. Соответственно, мне кажется, это тоже очень важно. И эта стипендия, я вот постоянно не перестаю, мне кажется, говорить о том, что это очень здорово, что именно в Кыргызстане у нас такая появилась возможность, что надо пользоваться этой возможностью. И, опять же, ну, не просто пользоваться, но еще, мне кажется, это все применять уже во благо нашей страны в первую очередь.
0: А ваше обучение сколько стоило? И вот эти вот 50 тысяч долларов, которые выделяются на каждого стипендианта, они, получается, смогли покрыть эту сумму, да?
2: Ну, в тот момент, когда у меня учеба была, это где-то 35 тысяч фунтов. Ну, это эквивалентно, наверное, будет 50 тысяч долларов, да, то есть 50 тысяч долларов. Фунты, они всегда выше, чем доллары. Соответственно, это где-то так же выходит. Но нужно отметить, что это только контракт, да? То есть помимо контракта еще есть проживание. И мне кажется, это очень важный фильтр для тех, кто действительно ценит образование. Я была готова сама оплатить, честно говоря, свою учебу, полностью покрыть, потому что мне прям срочно надо было получить эту степень. Мне так казалось в тот момент, да, то есть можно было, конечно, потерпеть, там, посмотреть другие возможности, потому что помимо Илимиту есть другие тоже возможности, но конкуренция, опять же, да, высокая, мне кажется. А, можно было бы обратиться в университет сам, чтобы выделили стипендию, но у меня вот такой горящая, скажем так, миссия была в тот момент, поэтому я готова была заплатить. Но так как раз-таки подвернулась эта возможность, на удивление, мне кажется, не просто так, да, я воспользовалась этой возможностью. Вот, и я очень рада. Единственное, в тот момент, когда я... Нужно, мне кажется, очень важно отметить тоже некоторые моменты, да. Например, когда я подалась в ВУЗ, только через некоторое время получила первый транш. И к течению там пару месяцев огромная разница в конвертации произошла, которую я сама заплатила, закрыла. Вот, и так как в суммах перечисляются, да, деньги, там конвертационные моменты тоже были. Я не знаю, насколько этот вопрос сейчас разрешили, но вот такие моменты тоже, мне кажется, нужно учитывать стипендиатам. Потому что это все-таки расходы, да. Помимо того, что ты стипендию, ну, контракт покрываешь, ты можешь, опять же, рассмотреть другие возможности, которые может ВУЗ предоставить. Есть другие стипендиальные программы. Есть, по-моему, несколько кейсов, когда там, одна стипендиатка смогла, например, покрыть свои расходы через фонд Агахана.
1: Да-да-да.
2: И вот такие кейсы тоже есть.
0: Айзат Алмазбековна, как раз давайте поговорим про вот это самое финансирование. И также ранее говорилось о том, что если студент получил большую скидку на обучение, да, и ему требуется меньшая сумма обучения, то для обучения то комиссия тоже принимает решение выделять ли средства на то, чтобы, ну вот, на транспорт, проживание и вот эти все нюансы. Mm-hmm. Вот сейчас за несколько лет как это было усовершенствовано?
1: Ну, во-первых, скажем так, это у нас программа молодая. Страна у нас как бы сейчас только начинает финансировать такие проекты. 50 тысяч долларов, как изначально было, так и осталось. Эту сумму пока не увеличили, потому что у нас, во-первых, квота 50 стипендиатов в год. Эти 50 пока не заполняются, скажем так. Это, во-первых. Во-вторых, есть еще другие стипендиальные программы тоже. Ну, прилично финансов уходит. Допустим, сейчас Акылман проект запускается. Опять-таки, там и финансирование, и тем более бесплатное обучение. По всему Кыргызстану открываются такие проекты. И сейчас мы не можем говорить о том, что эта сумма увеличится. Это насчет этого. Насчет вот Агахана вы затронули, да, то есть есть контракты, которые 80 и 90 тысяч долларов, так как государство покрывает 50 тысяч долларов, остальную сумму некоторые стипендиаты, они уже могут либо сами оплатить, либо запросить у спонсоров. И да, фонд Агахана, там у стипендиантки, по-моему, 80 тысяч долларов было, и они 25 тысяч долларов предоставили, вот насколько мы знаем. Насчет транспорта и проживания, опять-таки, это все опирается в 50 тысяч долларов. Контракты разные бывают. Бывает даже 20 тысяч долларов, 15 тысяч долларов. Вот как Айсула отметила, в Европе вообще бесплатно, особенно в Германии, да. И тогда они, обучаясь на бесплатном обучении, на транспорт и проживание запрашивают. На транспорт и проживание выдается лишь в том случае, если у тебя имеется скидка при оплате контракта. Скидка там, стипендия, как они говорят, да, если, допустим, контракт, например, 50 тысяч долларов, тебе 10 тысяч долларов предоставили стипендию, ты будешь 40 оплачивать, они 10 могут запросить на транспорт и проживание. Вот. То, что касается конвертации, да, этот вопрос, он не урегулирован, потому что его сложно урегулировать. Во-первых, мы должны вот с момента начатия подачи документов, у них учеба может уже начаться, скажем, это европейские там западные вузы, это не как в Кыргызстане, с сентября по май, у кого-то учеба в июле начинается, у кого-то в октябре, у кого-то в мае начинается, и в мае, в июне, допустим, мы не можем оплатить, мы будем оплачивать только с того, момента, когда выйдет распоряжение президента о том, что профинансирует на энную сумму. И сумма у нас должна быть фиксированная, то есть мы от нее уже отходить не можем. Вот изначально, как стипендиантка подала, скажем, 50 тысяч долларов, все, эта сумма идет, потому что он, бюджет он утвержденный, установленный, и нам просто лишних денег не дадут, скажем так, да. И вот такие моменты выходят. Естественно, даже по курсу доллара, если брать, в июле месяце один курс, в сентябре он уже немного другой может быть. Опять-таки Англия, там, Австралия, вот эта вот конвертация, это разница, да. Эти моменты не предусмотрены, тем более я, конечно, не финансист, но опять-таки у нас есть моменты, где вот Кыргызстан операции вот эти валютные производит только в некоторых валютах, допустим, евро, доллар, еще, но не во всех валютах, да, вот такие моменты есть, то есть это, скажем, государственного масштаба законы, которые мы изменить не можем, да, вот, это уже межправительственные соглашения, это уже сложно, да, вот, и вот такие моменты, да, они происходят на самом деле, да, но мы, конечно, стараемся как-то быстро-быстро, чтобы быстрее договор подписать и деньги перечислить, да. И еще моменты бывают такие, это уже от вуза, от образовательной организации зависит, допустим, мы же просим лицевой счет, куда мы можем деньги предоставить, но в зарубежных вузах это немного, оказывается, тоже проблема, то есть сходу перечислить не всегда получается, потому что какие-то там, ну, моменты происходят, то третье лицо должно быть, то сам вуз не принимает.
0: У всех свои правила, да?
1: Да, да, то есть везде свои законы, да, скажем, только они свои поменять не могут, мы свои поменять не могут, и в результате немного времени проходит, скажем так, и к какому-то консенсусу приходим, то есть не было стипендиатов, которые прошли, но не получили финансирование, таких, конечно, не было. Месяц проходит, два, но к чему-то приходим, в общем, консенсус находим. Ну, ну да, затруднения, да, при перечислении денег они возникают на самом деле.
0: Да, вот такой вопрос, может быть, так немножечко по памяти, да, в какие вузы примерно, да, страны вообще поступали стипендианты и люмиту, и вообще по, скажем так, тому, сколько заявок

0: Австралия еще сложнее, скажем, даже с переводом денег, да. Европа, она легче идет, да, то есть, но сюда поступают, вот Айсулу говорит, я поступила в несколько вузов, да, но это вообще замечательно, да, вот представляете, в топовый вуз, да, поступить, да, это блестящее знание английского языка, это вот не в один вуз, да, это какие у нас талантливые ребята поступают. И благо государство такую возможность дает хотя бы вот помочь им в оплате контракта, где-то с транспортом, да. И не каждый же так может поступить. Но у нас бывают, вот обращаются с письмами ребята, да, вот я там-то в Европе или там в Америке учусь, не могли бы помочь оплатить контракт, мы тоже не можем помочь. Но если мы смотрим вуз, в какой он поступил, он, знаете, в тысячные, в 800 входит, да, даже в сотню не входит, да, а видите, наши ребята топовые вузы, которые в топ-100 входят рейтинговых вузов мира.
1: Да, вот сейчас по окончании стипендии обучения говорится о том, что стипендианты должны все-таки приехать и на контрактной основе, вот получается, здесь в стране поработать. Вот какие были внесены изменения?
0: Ну, эта норма вводится с этого года, в указ были внесены изменения. До этого стипендианты, которые обучались, на них это требование не распространяется. Это, ну, допустим, вот Айсулу говорит, я люблю свою страну, свою семью, своих детей, я хочу прийти, да, но об этом не так, так не все мыслят, скажем так, и, естественно, основной целью было присуждение талантливой молодежи, чтобы сформировать, скажем так, поколение талантливых ребят, которые обучатся там чему-то, да, повысят свою квалификацию, да, приобретут новые навыки. И, ну, это, скажем, цель государства была. И эти навыки, какие-то, скажем, ресурсы свои, какие-то инновационные методы, знания здесь могут применить, да. И на практике показывает, что не все так считают, и государство как-то решило обратную связь сделать, чтобы они приехали и в течение 5 лет смогли отработать здесь, в Крымской Республике, но с трудоустройством, да, вот 5 лет они должны будут отработать.
1: Это, получается, норма касается тех, кто в этом году только поступает,
0: Да,
1: да?
0: только те, кто в этом году. На других стипендиатов это не распространяется, которые до этого поступили.
1: Хорошо. Айсулу, вот вы вернулись, у вас здесь семья, вы любите страну нашу и вот получили, скажем так, лучшие знания. И думаю, что теперь вы тоже как мотиватор, да, для молодежи, тоже делитесь своим опытом. Вот расскажите, чем вы занимаетесь сейчас и как учеба повлияла на вас и вообще расширение кругозора, да, общение с людьми из разных стран. И вот вы также, как все стипендианты, это все же представители Кыргызстана, да, которые показывают и говорят о том, что вот есть такая страна Кыргызстан, и у нас есть такие умные студенты.
2: Спасибо большое. Да, мне кажется, вы тут затронули два вопроса. Первый вопрос — это про то, чем я занимаюсь, да? С тех пор, как я приехала, сколько лет прошло, где только я не поработала. После моей магистратуры я стажировалась в Microsoft в Кремниевой долине. Там есть кампус, который называется «Кампус Кремниевой долины». Вот. Там я как раз прошла небольшую стажировку в области искусственного интеллекта. Это госдепусская программа. После чего я, вернувшись в Кыргызстан, стала директором по Центральной Азии в организации, которая продвигает цифровую экономику в Центральной Азии, ну и в странах Евразии, Украина, Молдова, Кавказ. Вот. Я руководила с большими крупными проектами, в том числе, которые финансировались USAID, который благополучно закрылся, да? Вот. Да, после чего я работала директором по партнерству в ОАЭ, потом над другим проектом в тоже ОАЭ. Сейчас я являюсь председателем коалиции недавно, которая сформировалась недавно. Она состоит из 12 организаций, в основном это международные организации или НКО, которые продвигают цифровые права как раз-таки Вот сейчас

0: Цифровые платформы, они играют ключевую роль в формировании мнений, да, граждан. Помимо этого, мне много раз предлагали поработать на некоторые госучреждения.
1: Угу.
0: Я, в принципе, всегда сотрудничала и работаю, и потенциально рассматриваю возможность сотрудничества с одним госорганом, который я не буду называть. Вот, и сейчас, возможно, буду подавать туда как раз-таки свои документы. Я уже много раз говорила, что я хочу поработать на государство, но почему-то мне не берут. Вот, поэтому, ну, на самом деле, амбиций очень много. Очень много было проделано общественной деятельности, большую, вот как раз-таки с Министерством высшего образования недавно провели ряд мероприятий по повышению навыков молодежи в области искусственного интеллекта. Мы покрыли более 1000 человек. Вот. И это все благодаря, в том числе, поддержке Министерства высшего образования. Очень много студентов мы смогли собрать. Вот. И мне кажется, тоже очень... Это, опять же, вклад Эль-Мюту, я считаю, потому что это вот по накатанной идет, да? Ты, да, там, получаешь магистратуру, но после этого ты уже расширяешь свой кругозор, да, то есть ты понимаешь, что возможностей очень много, и себя ограничивать тоже не стоит. Когда я подавалась на мир, вообще, мне казалось, что, ой, там, топовые вузы меня не возьмут, я там не самые там первые 3-4-5 мест выбрала, а почему-то 7-е место, да, вуза. Вот, я считаю, что надо, оказывается, самые первые места выбирать, там, это Гарвард, Стэнфорд, MIT, Оксфорд, Кембридж, да, как минимум. И не нужно, вот я там в топ-100 университетов прошел и все, да, только на это. Я считаю, что нужно выше смотреть. У нас очень много классных ребят, которые как раз-таки Гарвард закончили, да, в области образования. Вот, очень замечательные ребята. Кто-то Колумбийский университет закончил. Мне кажется, они очень тоже крутые. Очень много вклада вносят в развитие Кыргызстана, молодежи Кыргызстана, да, и уязвимых групп в том числе. Вот, по поводу того, каким образом я представляла Кыргызстан в университете, да, в котором обучалась, там не было ни одного кыргызстанца. Возможно, я даже первая кыргызка, которую там, я, конечно, не изучала, но мне кажется, что я первая кыргызка, которая этот университет закончила вообще. Потому что казахов очень много, причем казахи, которые при деньгах, да, богатые. А вот кыргызов там практически нету. Вообще в Великобритании, я вам скажу, очень мало кыргызов обучается почему-то. Мы почему-то выбираем всегда американские вузы. Но опять же, если это американские вузы, мне кажется, нужно самые лучшие вузы выбирать, да? И мне кажется, у нас есть какая-то иллюзия, что вот у нас есть там американская мечта. Но мне кажется, не нужно ограничивать себя только Америкой, во-первых. А понятное дело, что с точки зрения технологий, развития, да, именно такого и финансирования, наверное, там чуть больше возможностей, но, опять же, там больше рисков. Вот, и расходов намного больше. Вот, например, Айзат отметила, что там контракты минимум 100 тысяч долларов за год обучения. Ты 2 года обучаешься, это 200 тысяч долларов. Ты тогда должен подумать, окей, там 50 тысяч долларов ты получаешь за свой контракт, а дальше каким образом ты будешь покрывать. В основном, что делают ребята, это они либо свои средства используют, которые собирают, да, на протяжении долгого времени, либо кредит получают. Даже сами американцы получают кредит, и они там на протяжении там, 15-20 лет только раскидывают эти долги. И это, мне кажется, тоже очень стрессовый момент. Эти моменты тоже, мне кажется, надо продумать. И заранее к этому надо подходить. Не так, как я бы сказала, которая очень в срочном формате, да, подала. Мне кажется, нужно к этому более... То есть ты подаешь в вузы, ты выбираешь самые лучшие вузы, ты смотришь, каким образом будешь покрывать и чем будешь заниматься. И вот, например, в этом году, окей, 100 человек подало, но я думаю, что люди должны больше узнавать про эту возможность и более стратегически подходить, заранее там обдумывать, заранее уже планировать свои планы. Да?
1: Mm-hmm.
0: Решения.
1: Да. Какие вы еще советы хотите дать вот тем, кто сейчас обучается и кто подает на программу, да, вот именно по тому, как можно, какую пользу вообще можно все-таки принести своей стране, потому что вы, мне кажется, один из хороших примеров, потому что до этого министр просвещения, да, тоже, если я не ошибаюсь, говорил о том, что многие по стипендии Эль-Мюту, они не хотят все-таки возвращаться назад.
0: Вопрос, каким образом они могут быть полезными, да?
1: Да.
0: Ну, честно говоря, это такой тонкий вопрос. Мне кажется, люди, которые получают образование, в любом случае они поддержку какую-то дают, да, своей стране. То есть даже если они будут за границей учиться, там зарабатывать деньги, в любом случае они отправляют деньги в Кыргызстан. Это как минимум, да, такой пример, да. Я считаю, что нужно давать стипендиатам возможность получить опыт именно за границей, а потом уже, вернувшись в Кыргызстан, начать применять этот опыт. То есть, да, ты получил образование, но без опыта, мне кажется, довольно-таки сложно. Это дает старт, но не гарантирует, да, успех. Соответственно, это... И вообще, мне кажется, люди, которые магистратуру получают, это люди должны быть зрелые, да, профессионалы, которые уже имеют тот или иной опыт работы, которые понимают, чего хотят, какие у них цели и так далее. Потому что я, например, когда обучалась в UCL, мои одногруппники, многие из них были намного моложе меня, которые вот бакалавриат завершили и все. И даже не знали, для чего они получают магистратуру. Вот. И если вот в таком формате ты получаешь магистратуру, мне кажется, это сложно. А когда ты более взвешенно к этому относишься, ты уже с пониманием возвращаешься, да, и уже как-то вот. Это вот такой формат, в такой формат придерживаюсь.
1: Да, на самом деле это очень правильно, потому что более осознанный подход, и если у человека есть цель, да, чего он хочет добиться, и что вот он из этого образования своего, скажем так, все-таки какую пользу он все-таки получит, он должен это хорошо взвесить. Поэтому я думаю, что вот на стипендию ЛМТУ могут подаваться вот участники до 40 лет, да, если я не ошибаюсь.
2: Да, до 40 лет, да. Магистранты до 40 лет, а PhD до 45 лет.
1: Скажите, а вообще были такие случаи, когда стипендиант вот уехал на обучение, но он, скажем так, не выдерживал, да, вот этого учебного процесса и, может быть, возвращался назад? Или не было таких случаев?
2: Ну, на практике пока таких случаев не было. Стипендианты, все, которые уехали, они, ну, надеюсь, и не будет, завершают обучение все-таки. Это их ответственность в любом случае, да, и как бы не завершив обучение, они не там, мы не сям, как говорится. Но мы, конечно, понимаем, им там сложно, это чужая страна, чужие традиции, чужие законы. И само обучение сложно, вот как Асюль уже отметила, в Англии, да, интенсив был, никаких каникул, все-таки это к стрессу тоже приводит, да, это мы все понимаем, конечно, но таких случаев еще не было. И что хочу отметить, стипендианты, когда просят профинансировать второй год обучения, второй или третий год, они все предоставляют свой средний результат успеваемости, средний балл у всех, средний балл хороший. То есть нету такого, что средний балл не очень хороший, да. И если средний балл хороший, то, конечно, комиссия одобряет. То есть я так думаю, все те, кто учится, завершили осознанно свой выбор сделали, да. И уже вот как Айсула отметила, вот они должны понять, для чего они туда едут, чему они могут научиться, что они сделают и смогут сделать, да, допустим, да, вот это вот самое важное, да.
1: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» мы говорили о стипендии ЛМТУ. В программе приняли участие ведущий специалист управления высшего, среднего, профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Айзат Маматкеримова и стипендиантка ЛМТУ Айсулу Кужумкулова. Программу «Точка зрения» провела Айдайна Заркулова.
3: Биринчиде музыка.

0: Первый микрофон, раз, раз. Второй микрофон, раз, два. Третий микрофон, раз, два.
1: Все, Дианочка, переходим на пятый.
2: Хорошо.

Первый микрофон, раз. Второй микрофон, раз, два. Третий микрофон, раз, два, три. Четвертый микрофон, раз, два, три. Пятый микрофон, раз, раз, раз.